0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Задаю себе вопрос, почему сидеет голос? Год за годом связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе,

0: Радио «Шансон». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
1: Чем конкретно компоненты стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарством.
3: Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник-2».

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Парижских балаганов, кафе и рестораны в дешевом электрическом раю. Всю ночь, ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно

мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и сыплю.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: 2026 осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угасание после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
2: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
2: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру #125 и узнайте, как это сделать. #125.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Выбирай в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная форма. Разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря.
5: Сон 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-48.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские дилеры призвали создать цифровую историю автомобилей. Все данные предлагается вносить в электронный паспорт транспортного средства. По мнению юристов, нововведение позволит обезопасить покупателей на вторичном рынке. Под защитой будут и продавцы. Сейчас есть много сервисов, где можно купить историю любого автомобиля, но иногда они содержат не совсем точные данные, неверный пробег или не указаны ДТП. В свою очередь, прозрачная история машины гарантирует покупателю, что она не имеет технических и юридических проблем. Эксперты уверены, что на рынке заметно сократится количество мошеннических предложений от недобросовестных перекупщиков и автосалонов. Минпросвещение советует школам приглашать на линейки 1 сентября участников СВО, которые ранее там учились. Также ведомство предлагает звать ветеранов, граждан с госнаградами, представителей национально-культурных автономий, успешных выпускников прошлых лет. В программу рекомендуется включить выступления директора, почетных гостей, первоклассников и 11-классников. Каждая линейка в обязательном порядке начнется с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а завершится для всех классов занятием разговора о важном. Для учащихся в колледжах предусмотрена отдельная программа, встречи с кураторами и вручение студенческих билетов. Востребованность жилья в сталинских высотках Москвы снижается, а цены на него практически не растут, рассказали РИА Недвижимость риэлторы. Они указывают, что в этих домах сохраняются проблемы с инженерными системами, в квартирах сложно сделать современную планировку для семейной жизни, наблюдаются сложности с парковкой. Сейчас в сталинках продают 21 квартиру, в том числе 8 на Котельнической набережной, по 6 на Красных воротах и Кудринской площади, 1 на Кутузовском проспекте. Площадь этих квартир варьируется от 52 до 132 квадратных метров. Самый дешевый объект из выставленных на продажу стоит 49 миллионов рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Будет утро добрым, будет добрый день.
2: Мини-шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: утром хочется мчать вперед. Марина Дымова этим утром сегодня.
1: И Денис Денисов. Сегодня мы 3D-шоу. И сегодня мы не до 13.00, а всего лишь до 11.00.
2: Дорогие родители.
1: Ну вот так. Хорошего помаленьку.
0: Мариночка, оставайся.
1: А ты до 13, да?
0: Нет, я до 15.
1: А, ты вообще до 15?
0: Конечно.
1: Как тебе повезло. Не, я тогда в 11 тебя ставлю, покину.
0: Начинается. Всем доброе утро, всем чудесного дня в компании Радио Шансон.
1: Здравствуйте, наши любимые. Сегодня так много праздников на календаре. Просто невероятно. День пышных дам, например. Какой праздник из списка праздников нравится тебе?
0: День второй половинки. День столяра и плотника.
1: День военного медика. Всех поздравляем.
0: Сегодня день надутых губ.
1: И день котлет в Костроме.
0: Ой, какая прелесть. А в Перу, например, день кофе отмечается. А в Соединенных Штатах день красного вина.
1: А еще сегодня именины у Марии, Александра и Максима. Мы всех поздравляем. Впереди у нас будут новости, которые вы проспали. Еще будет игра «Черный ящик». Ну и, конечно, наш фирменный музыкальный гороскоп.
0: Ну а как без него? Его ждут все всегда. Вы пока были в отпуске, люди переживали. Где гороскоп? Не важно.
1: У нас астролог тоже отдыхал.
0: Зачем ему это надо? Звезды не спят.
1: Звезды не спят, а астролог спит.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: У нас есть новости из разряда «так делать не надо».
3: Так, и что это за новости?
2: Россиянка притворилась беременной и сделала вид, что даже родила, и все это было ради денег. Жительница Ульяновска познакомилась с молодым человеком в интернете. Через какое-то время они начали встречаться, а потом расстались. После расставания молодой человек поехал покорять Москву, переехал туда. А девушка решила воспользоваться ситуацией, наврала ему, что ждет двойню от него, и начала отправлять фотографии. То УЗИ, там, то еще чего-то. Потом начала фотографии с детьми отправлять. Нейросеть же есть.
3: Ну, я молодой человек вроде
2: даже
3: как
2: начал
3: она
2: деньги ей переводить.
3: Из роддома прислала фотографию.
2: Но только она никогда в роддоме-то и не была.
3: Да, понимаешь? Это понятно, да.
2: В общем, начал ей молодой человек переводить деньги, ну, потому что ответственный, порядочный мужчина. Несколько раз говорит, давай приеду, помогу с детьми. А она, ну, всякие отмазки, отговорки, он решил это все проверить. И, в общем, выяснилось, что она его обманула, представляешь?
3: Ай-яй-яй-яй.
2: В итоге обратился молодой человек в полицию, на нее завели уголовное дело.
3: Правильно, а как по-другому?
2: Ну, не надо так делать, ну, это реально жестоко.
3: Ну, она повеселилась, потусила годиков на пять. Годиков на пять. Вот так она.
2: Да, уж весело. Хорошее веселье.
3: Ну, давай родительскую тему продолжим. В Подмосковье жительница стала мамой 15 детей.
2: Вот это да.
3: Последний раз она принесла миру двойню. И уже недавно выписали их.
2: Ну, вот это мама-героиня, конечно.
3: 100%. Вот отец-герой, да, звучит как-то смешно.
2: Отец-молодец, надо говорить.
3: А, вот, отец-молодец, а мать-героиня.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700. Неоферта. Предложение ограничено.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо вам большое.
12: Спасибо большое.
10: Мы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года в

0: ничего.
1: Что же в черном ящике?
2: Дорогие друзья, кто слушает нас впервые, здесь Марина Дымова и Денис Денисов, 3D-шоу, и у нас
3: черный
2: ящик. В черный ящик мы можем положить все, что угодно, начиная от рек, людей, книг, заканчивая даже какими-то реальными предметами, которые используются в быту.
3: Это не обязательно что-то должно быть маленького размера, как вы догадались. В общем, все, что угодно может быть там, мы даем описание, вы угадываете.
2: Кто сделает это первым, получит подарок от Радио Шансон.
3: Но не просто выкрикиваете, мы вряд ли услышим. Хотя это первый закон связи. Чем громче крикнешь, тем дальше слышно. 909-955-1030. Пишите ваши варианты. Можете прямо сейчас, даже без описания, что мы могли туда положить.
2: Давай, Денис, зажги.
3: Итак, это нечто, что используется, прям имеет прямое отношение и к электронике, и к косметике, и к подаркам, и к продуктам питания, и даже к лекарствам.
2: Да.
3: Понимаешь? Да.
2: Деньги?
3: Ну вот что?
2: Много ли денег в черном ящике?
3: Это изготавливаться может из разных материалов.
2: Фитнес-резинка, пишет тебе Сашка Газарев.
3: Да это уже было. Это уже было и давно. Нет.
2: Смола, краска.
3: Ну что вот. Хорошо, берем технологические нюансы изготовления. Сложная форма достаточно. Как правило, используется высечка.
2: QR-код.
3: Нет, нет. Высечка специальным штампом.
2: Жир.
3: Тоже не вариант.
2: Нефть.
3: Беговка.
2: Сертификат.
3: Так, ну для пояснения. Беговка – это нанесение линий сгибов.
2: Это вот...
3: Чтобы материал не трескался.
2: Я уже запуталась.
3: Сейчас ранее использовать. Хорошо.
2: Клеймо, ГОСТ, штрих-код. Нет, холодно, ребят.
3: Очень холодно, холодно, очень холодно. Бывают разные формы. Бывают разные формы, но, как правило, это прямоугольник.
2: Пломба, упаковка, лак.
3: Так, идем далее. Может иметь замки, клапаны, ушки, язычки, ручки даже может иметь.
2: Так, у нас в студии это есть где-то?
3: У нас, конечно, есть.
2: У нас в студии.
3: Да, без этого не может быть. Ну ладно, так, не смотри.
2: Это любят коты.
3: Это обожают коты.
2: Стекло, сумка, пенал.
3: Коты обожают стекло, это хорошо звучит. Так, у нас минута.
2: Психологами доказано, что коты это любят. Ребят, ну, все.
3: Есть внутренние элементы, перегородки, ложементы, обечайки, даже вентиляционные отверстия могут быть.
2: А это похоже на черный ящик?
3: Очень.
2: Ну все.
3: Что, уже
2: появились наконец-то правильные варианты. Ну, первый была Татьяна Малоземова. Именно она написала, что это коробка.
3: Та-да-да-да-дам.
2: Татьяна роскошная девушка в купальнике и в бассейне. Татьяна, вы получаете подарок от Радио Шансон, но вам нужно прислать свой номер телефона нам в Макс.
3: Ждем контакта, а пока вот аплодисменты. Да, а что, все? Все, мы ничего не будем больше говорить, просто слушаем музыку.
2: А что мы сейчас скажем? Татьяна красотка, сказать нечего. Ты тоже молодец, коробку в черный ящик положил.
3: А почему бы нет? Коробка в коробке, это же идеально.
2: Идеально.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Даже пока мы отдыхаем, что-то в мире происходит, и в наш необъятный тоже.
3: Так, что происходит?
2: Очень много чего интересного. Например, массово россияне решили под подушкой копить средства или просто их тратить в удовольствие. Отток.
3: Или просто детей в школе собирать.
2: 1 сентября. Вот оно что.
3: Тоже, как вариант.
2: А банки переживают, что отток денежных средств усилился. Думают, как же быть, что произошло. Оказывается же,
3: типа,
2: да.
3: Типа забирают свои вклады.
2: Угу.
3: Но мне кажется, что люди просто боятся мошенников, поэтому свои деньги понимают, что лучше хранить дома, чем в банке.
2: А то есть ты считаешь...
3: Ну, серии, что ты тебя как-то, знаешь, по телефону скажут, давайте, переведите нам. А пока они у тебя там под подушкой или на антресоли, пока ты за ними залезешь.
2: Наоборот. Берешь. Наоборот. Да. Банки сейчас дают период охлаждения, то есть... Сторы тысяч раз у тебя переспросят, чтобы подтвердили. И все равно
3: да.
2: попадаются.
3: Не знаю, у тебя когда-нибудь был большой вклад?
2: Да. Ну, как большой, для кого-то большой, для кого-то
3: ну,
2: нет.
3: Ну, сколько максимально?
2: У меня целых 2 часа полежали 4 миллиона рублей.
3: А, ну ты считаешь счастливым обладателем квартиры у тебя, поэтому могли быть такие деньги. А так вот у меня, ну, наверное, максимум 1100 лежало на карте. Но...
2: Ну, о чем с тобой теперь разговаривать?
3: Ну, впереди, да, неприятно, я согласна. Так, тут россияне рассказали, когда купили детям первые мобильные телефоны. Оказывается, большинство россиян покупают первый телефон своим деткам еще до начала учебы или к учебе как раз к первому классу. И
2: ну,
3: по результатам опроса
2: да?
3: более трети родителей приобрели ребенку мобильный телефон специально, чтобы отправлять смело ребенка в школу. А некоторые вообще в 4 годика купили зачем-то мобильный телефон.
2: Вот это, кстати, проблема. Ранее...
3: Дети не едят даже без телефона.
2: Ранее
3: я иногда
2: знакомство.
3: Смотрю, угу. едет просто, ну, прям годик, полтора. Он уже там что-то переключает, смотрит какие-то рилсы, что-то там вот это вот. И думаешь, вот это да.
2: С одной стороны, это кажется, что здорово, он осваивает вот новые технологии ребенок, но с другой, это печаль, это беда.
3: Ну да. Когда тебе родители купили первый телефон? Или ты уже сам его купил? Как это было?
2: Нет, мне родители купили, да. Это был Siemens.
3: Раскладушечка какая-то.
2: Им орехи можно было колоть.
3: А 35,
2: конечно.
3: Слушайте, мне кажется, могло быть интересной темой, во сколько у наших радиослушателей появился первый мобильный телефон.
2: Сколько же лет мне было? В университете, по-моему.
3: А, ну то есть ты уже взрослый денечка был.
2: Да.
3: СМС-ки отправлял.
2: Да, легко. По несколько раз по одной циферке. Тык-тык-тык-тык-тык.
3: Мне кажется, у меня телефон появился, наверное, в классе в 6-м или в 7-м.
2: А, то есть теперь тебе со мной нечего разговаривать.
3: Ну, как бы, да, твои 4 миллиона сейчас немножко уже.
2: Так, все, не берут россияне больше отпуск из страха потерять работу, представляешь?
3: Серьезно, типа ты пришел, твое место занято? Или
2: а, вот, наверное, пока...
3: Тебя же не могут уволить, пока ты в отпуске. Но, или могут?
2: А пришел, и все, и тебе создали условия, чтобы ты... сам перестал ходить. В общем, волнуются наши соотечественники, что, придя из отпуска, начальник примет решение, что не нужен ты как больше специалист, твои функции выполняют нормально коллеги, и пока ты вработаешься, много ошибок наделаешь. В общем, переживательно.
3: Есть совет для таких людей. Надо просто брать отпуск вместе с начальником. В одно время он туда не заметит, что кто-то справляется
2: лучше вас. Это самые прошаренные.
3: У нас уже не первый год так совпадает.
0: 2D-шоу на радио «Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате 2D. Реклама.
4: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг.
8: Угар 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник-2026».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 28 августа, и сейчас мы послушаем и посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня ваш день. Жизненные силы переполняют овнов. Звезды на вашей стороне и в финансовых вопросах, и в любовных. Успех гарантирован. Песня Евгения Григорьева «Семь небес» вам в помощь.
2: Тельцы, возможно, сегодня судьбоносная встреча с человеком, схожим с вами жизненными принципами. В остальных сферах будет полное затишье, а совет этого дня ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, получается, у них сегодня абсолютно все. Сегодня вы можете очаровать кого угодно и произвести отличное первое впечатление. Пользуйтесь этим и заведите несколько новых полезных знакомств. Ваша песня сегодня «Шансонье» Валерия Кураса.
2: Раки, этот день благоприятен для получения новых знаний и освоения профессии. Все, что вы узнаете сегодня, поможет вам в будущем. А ваша песня в эту пятницу «Без любви твоей не смогу»
1: Артура
2: Руденко.
1: Ой, прости, пожалуйста. Девам нужно обратить внимание на сны. Сегодня они будут вещами. Постарайтесь запомнить все в деталях. Они предупредят вас о чем-то важном. Ваша песня сегодня «Золотая рыба». Александра Новикова.
2: Львы, во всем ищите творческий подход, посмотрите на вещи под другим несвойственным вам углом, а ваша песня сегодня «Небоскребы» Вилли Токарева, а у тебя весы.
1: Весы, а не девы?
2: Девы ты уже читал.
1: А, весы, хорошо. Энергичность и активная жизненная позиция сегодня принесут весам большую прибыль. Благоприятный день для заключения соглашений и новых договоров. Совет дня в песне «Будет светло» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, а ваше трудолюбие и упорство будут сегодня замечены, и это приведет к повышению, а даже, возможно, и внезапная прибыль. А ваша песня в этот день «Лорка» в исполнении Джанго.
1: У стрельцов сегодня есть возможность раскрыть в себе новые таланты. И можете быть уверены, вас ждет успех на новом поприще. Все как в песне «Аэропорт» Елены Ваенги.
2: Козероги, если не решиться и не начать сейчас, то повторно такое благоприятное время наступит не скоро. Вы будете жалеть о несделанном. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
1: Звезды сегодня располагают водолеев получить новые впечатления. Знакомства, эмоции, даже посетить новые места, все это будет вам на пользу. Вы находитесь на подъеме, ощущаете максимум жизненных сил и энергии. Совет дня в песне «Дзинзара» Владислава Медяника.
2: Рыбы, лучшее время, чтобы спланировать поездку или даже отправиться в путешествие. Сейчас не время впадать в уныние, жизнь ведь не стоит на месте, и нельзя забывать о ней. Подсказку ловите в песне «Последний полет» Михаила Шафутинского.
1: Разговорчивые сегодня звезды.
2: Очень.
1: Да, это же хорошо.
2: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы. А в следующем часе поговорим про ваш первый мобильный телефон.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно, ночью также безоблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето». Раздели!

0: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне в июле стали брать меньше ипотеки. Выдачи сократились на 20% по сравнению с июнем, сообщили РИА Новости аналитики. В середине лета банки выдали 87 тысяч жилищных суд. В июне было почти 110 тысяч. Такая просадка объясняется ажиотажным спросом на семейную ипотеку. Ожидалось, что с 1 июля обновятся правила по этой программе, однако позже стало известно, что решение примут не раньше октября. Уже в 26 российских регионах установили выплаты за долгий брак. Их условия и суммы различаются, передает РИА Новости. На одни из самых крупных выплат могут рассчитывать крепкие семьи в Челябинской области. За 50 лет совместной жизни выделяют 50 тысяч рублей, а за 70 лет выплата составляет 150 тысяч. Кроме того, такие выплаты есть в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской, Ленинградской областях, Подмосковье и других регионах. В Общественной палате предложили ввести меры поддержки на федеральном уровне. Энергетическая ценность суточного рациона россиян практически не меняется. В прошлом году она составила в среднем 2500 килокалорий, сообщает Росстат. Потребление белков и жиров осталось прежним, а вот углеводов уменьшилось. Наиболее калорийный рацион у жителей Чечни. Он составил почти 4000 килокалорий в сутки в среднем на человека. Наименьшая калорийность отмечена у жителей Алтая и Самарской области. Менее 2000 килокалорий. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14, днем возможен слабый дождь до 20 градусов. А далее в утреннем шоу в формате 2D поговорим о мобильниках. Пишите в Макс и другие мессенджеры о своих первых сотовых телефонах. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Утро в формате 2D. На радио «Шансон». По будням с 7 до 11.

0: Утро доброе, господа хорошие.
1: Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
0: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно.
1: Юсуповская больница – спонсор утреннего шоу. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
0: Как у тебя хорошо все получается.
1: У тебя тоже получится в следующем часе.

0: Шутка! На радио Шансон реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, срок, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Откровенно! Сокровенно.
5: Откровенно о сокровенном.
7: Утро пятницы, а это значит, нужно поговорить по душам.
8: Да, о чем-то важном и интересном, а важное то, что россияне рассказали, когда купили детям первые телефоны, и нынешние родители покупают детям телефоны примерно от 4 до 6 лет. Некоторые детки уже имеют свой мобильный телефон, но чаще всего все-таки ближе к школе, ближе к первому классу. Это как подарок для ребенка, когда он идет в первый класс.
7: Ну, это уже получается как такое осознание взросления, наверное, шаг, ступень.
8: Причем, я так понимаю, дети-то уже с малых лет мечтают о смартфонах, о телефонах. Если, как бы, ты вот рассказывал, что ты, у тебя в институте появился первый телефон. У меня, ну, типа, ты там класс 6-7. Но я тогда уже хотя бы умела писать смс-ки. А нынешние дети, вот, допустим, дарят ребенку 4 лет. Он же смс-ку-то не напишет, он может кружочек
7: голосовое
8: записать. Голосовую.
7: Кружочек, голосовое, да.
8: Или просто рубиться в компьютерные игры.
7: Это, кстати, вот серьезная проблема. Очень серьезная.
8: Так, давайте обозначим нашу тему. Мы у вас спрашиваем, когда у вас появился первый мобильный телефон, кто вам его купил, или вы купили его сами, как это было? Ну и как вы считаете, во сколько нужно современным детям дарить мобильный телефон?

0: Сокровенно.
1: Откровенно и сокровенно говорим о мобильных телефонах, о первых устройствах, которые у вас появились, когда они появились и
2: в каком году, при каких обстоятельствах. Потому что вчера, например, Денис, мы вспоминали первый поцелуй, потому что вчера был день первого поцелуя. И оказалось, что некоторые вообще не помнят. Я вот не помню первый поцелуй.
1: Серьезно?
2: А первый телефон я помню отлично.
1: Мне подарили
2: его родители на день рождения. Это была красненькая какая-то моторолка.
1: Какая-то? Ну ты что, наверное, это раскладушечка есть.
2: Ну раскладушечка, да. И это было, понимаешь, так классно, потому что у всех одноклассников уже тогда были телефоны. И вот это писать смски, позвонить. Ну то есть это было прям, ну вау. Ощущаешь себя просто на миллион долларов с таким телефоном. А сейчас я понимаю, ну как бы...
1: Просто предмет уже.
2: Ну телефон и телефон. Но при этом попробуй забудь телефон дома, выйди без него, и как будто чего-то не хватает. Сразу начинаешь искать, что, где, как.
1: 100%.
2: Ты когда-нибудь забывал в нынешние времена телефон?
1: Возвращался.
2: А вот так, чтобы целый день провести без телефона?
1: А уже начинаешь дергаться. Это прям зависимость какая-то. А у меня первый был Siemens C35, такой с оранжевой подсветкой, еще монофония. Тю-лю-лю.
2: Забавно. Так, что нам пишет наш радиослушатель? Первый телефон был Motorola в 7 лет. Евгений, ну вы ранний
1: птах созрел. А вот про тарифы вспомнили. Рассказали, вот в 2000 году стартовый пакет 36 американских долларов был.
2: Я помню, когда у моих родителей появился первый телефон. Это был какой-то, знаешь, большой с антенной Sony Ericsson.
1: Ух ты!
2: Ну такой, какой-то он прям огроменный был.
1: А, с выдвигающейся, да?
2: С выдвигающейся антенкой. И еще внизу такая тоже, там внизу что-то открывалось. Ну, в общем, я
1: помню... Это откидывалась часть, как для микрофона просто направлялась.
2: Да. И у меня до сих пор у родителей два одинаковых номера, просто две последние цифры отличаются.
1: Еще с тех пор.
2: Я, ну, удивляюсь, что как это классно, что так бывает.
1: У меня, кстати, тоже целый еще. Это, наверное, третий телефон.

0: не забыть.
1: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
3: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
2: Серьезно?
3: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-600.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика Неба», «Лобачевский Плаза» и «Большая Покровская 57».
13: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта.

утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Откровенно говорим мы о сотовых телефонах, о первых устройствах, когда они у вас появились. И, честно скажу, сердечко у меня ёкнуло, когда я вспомнил это. И звонок полифонии, когда она сменила монофонию, тоже очень-очень вызывает отклик.
2: Ну, нет, телефоны действительно, это прикольно, но мне кажется, что особенно, когда ты вспоминаешь, ну, у нас это было не детство, а когда ты понимаешь то, что нынешние дети, которым 3-4 года, они уже до такой степени живут в ощущении, что без телефона никак нельзя, что иногда телефон им заменяет вообще реальность. Поэтому такое
1: вот здесь ты права.
2: Повальное увлечение и компьютерными играми, и всем остальным. И, конечно, тут есть опасность, тем более многие молодые родители понимают, что, ну, типа, ребенок в телефоне занят, и нормально, у меня есть время там заняться своими делами. Получается, родители в телефоне молодые, дети в телефоне, и как будто бы это действительно проблема.
1: И как будто новость о том, что человечество глупеет,
2: может быть,
1: вытекает из этого.
2: Есть в этом какая-то связь, и мы у вас также спрашиваем, помимо вашей ностальгии про ваши первые телефоны, как вы считаете, во сколько нужно покупать телефон детям? Нужны ли им?
1: Ну, давай мы эту ветку чуть на потом
2: на
1: оставим.
2: Потом? Ну, потому что вот уже Валентина из Самары пишет: здравствуйте, я думаю, покупать телефон нужно будет, когда он нужен в школе. Учить детей читать книги так сейчас мало читают, зависая в телефонах. Но в целом в первом классе в школе нужен телефон?
1: А мне родители кажется, волнуются. Но на уроках, видишь, сейчас забирают.
2: Да, но есть же умные вот эти браслеты, когда ты можешь по часам позвонить, типа: мам, я дошел до школы.
1: По часам позвоните. Ну, скажи, это 10 лет назад.
2: Функция звонка же есть во всех этих часах. Смарт.
1: Слушай, это все, конечно, хорошо, но это тоже уйдет в историю. Вот 2 сентября в Санкт-Петербурге откроется выставка культовых телефонов, приуроченная к 35-летию сотовой связи в России.
2: Да, какие там будут телефоны?
1: Совершенно разные. Ну, насколько я понимаю, это классика. Nokia 3310, Siemens будут представлены, Sony Ericsson, еще тогда существовавшие.
2: А ты знаешь,
1: с этого же начиналось.
2: Кто совершил первый звонок по мобильному телефону в России?
1: Кто?
2: И когда это было?
1: Кто?
2: Ну, судя по интернету, 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак первый позвонил. Это был первый звонок. А кому он, интересно, звонил?
1: На стационарный можно было позвонить, почему нет?
2: А, ну может, но это дорого же было. Или Собчак мог себе позволить?
1: Причем тут дорого? Тут сам факт. Итак, первый телефон, пишет наша слушательница, Siemens MT50. И Алена купила его сама с зарплаты. Понимаешь?
2: Ну, молодец,
1: 2001
2: какая.
1: Год.
2: Вообще, я так понимаю, раз выставка 35 лет сотовой связи в нашей стране, мне вот, то есть мне один годик был, когда появились мобильные телефоны в целом. Они так сейчас изменились. То есть, если раньше это был просто кирпич, который
1: да.
2: не разрез... Ну, то есть, можно было получить сообщение, отправить сообщение на пейджер, куда-то
1: пейджер. А тариф перезвонит. Ты не застала тариф перезвонит.
2: А что за тариф перезвонит?
1: Это когда делаешь прозвончик звонок? И сбрасываешь, да.
2: А, ну подожди, бросить бомжа у нас это называлось. Когда у тебя нет денег на телефоне, ты сбрасываешь звонок, и тебе обязательно перезванивают. А Михалыч вспоминает тариф джинс 007, первые 3 секунды бесплатно. Можно было успеть сказать: перезвони.
1: А, да-да-да.
2: А почему звонок сразу не сбрасывали? И не догадывались, Михалыч, что так тоже можно?
1: Как-то так.
2: Михалыч рассказывает, что первый телефон у него появился в 2002 году, в студенческие годы на первом курсе. Моторола, кирпичик с антенной. Ага. Брал бы ушный за 1000, а сим-карту взял за пирожок с капустой у другого студента. Вот это да.
1: Нормальный
2: бартер. Все были бизнесмены, конечно.
1: А слушай, ну Сименсы прям в топе. Так, у Виталия появился первый телефон в 30 лет в 93-м году. Ого, телефон «Алтай».
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. До наступления календарной осени остается буквально пара дней. Возможно, что природа нас еще порадует неделькой-другой сухой погоды. Но осенние дожди неминуемы. И необходимо помнить несколько правил для безопасной езды по мокрым покрытиям. Первое, на что стоит обратить внимание, это шины. Визуально они могут быть довольно свежими и глубина протектора достаточной. Но в силу возраста отведение воды такими колесами может работать уже не так хорошо. Дату выпуска шины можно посмотреть на боковине, где в овале указана неделя и год производства. Если шины пожилые, штурмовать мокрое покрытие нужно с особенной осторожностью. Также перед сезоном дождей я бы рекомендовал заглянуть в сервис для диагностики тормозной системы. Выработка тормозных дисков и запас колодок критичны для остановки под дождем. Если вы едете по воде прямо сейчас, то забудьте о скоростных рекордах. Двигаться в таких условиях необходимо не быстро, а все ваши действия должны быть плавными. Резкие ускорения, торможение и движение рулем нежелательны. Попав в глубокую водную преграду, постарайтесь не ускоряться и не поднимать волну передней частью автомобиля. Это чревато гидроударом. Это самая мокрая автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: о сокровенном.
1: Это я не плачу. Это мне ностальгия в глаз попала. Вспоминаем мы мобильные телефоны.
2: А что ностальгия? Это разве раньше было лучше, чем сейчас?
3: А такие фотографии присылают. Ты что? Это прямо-таки вот они, студенческие годы, юность, первые мобильные телефоны. Хвастались ими, показывали. Ты что? Это же здоровски.
2: Пишет нам Маргарита классное сообщение. Сотовый мобильный телефон, как их называть, у нас появился в 2004 году, когда мы с мужем уехали в Москву на заработки. После первой московской зарплаты мы зашли в ближайшее отделение сотовой связи или мобильный салон и купили себе две моторолки. Самые-самые недорогие. По-моему, тогда еще стоили они 900 рублей. Ну, при зарплате 12 тысяч в Москве купили две моторолки, две сим-карты. Одну отправили моторолку домой, оставили маме и родителям. А другая была у нас в деревне Воронежской области. Связь нужно было выходить, чтобы найти эту связь в конце поселка, около стадиона. Выходили, у нас тогда еще смеялись, это был переговорный пункт. Смотришь, ходят все по асфальту около стадиона и кому-нибудь пытаются позвонить. Мы были очень рады, что можем не напрягаться и не ходить по переговорным пунктам, а в любой момент позвонил домой, узнал, а потом уже, я даже не помню, какие у нас были телефоны. Да, целая история. Я помню, что еще, ну, то есть я это не застала, но я знаю, что кто-то, чтобы отправить смс-ку, кто находился где-то в деревне, не в большом городе, подбрасывал телефон, чтобы ушло сообщение.
3: В армии у меня такое было тоже,
2: ну, в общем,
3: да.
2: Реально, то есть это не миф это было?
3: Не миф, да.
2: Удивительно.
3: Ну, а что, залазить на деревья для
2: подожди,
3: того, чтобы
2: позвонить? Какой это был год, когда ты был в армии?
3: В шестом.
2: И да, уже 2006. Тогда тоже были проблемы со связью? То есть, когда мы сейчас говорим, что где-то не ловят, это...
3: Это все мелочи.
2: Мелочи.
3: Это быстро очень привыкли к хорошему. Вот пишет Иван Васильевич, что у него телефон появился в 98-м году, ему было 25, и телефон весил почти полкило.
2: Ого.
3: Угу.
2: Вот он секрет накачанных рук.
3: Силище где кроется.
2: А Сашка Газарес пишет, что в 2000-м телефоны это было очень дорого. Сотовые были у бандитов, у директоров и у других коммерсантов и прочих статусных людей.
3: Ну, по факту.
2: Вот так вот.
3: По факту. А почему нет-то?
2: А теперь телефоны есть у всех.
3: Ну, все это нас привязали. Нас привязали к этому.
2: Ты расстроен из-за того, что нас к этому привязали? Мне кажется, это подарило нам некоторую свободу.
3: Это иллюзия. Мы все под колпаком. Большой брат следит за нами. Телефоны подслушивают, подсматривают.
2: У нее первый телефон был Эриксон в 97-м году, и он весил около килограмма, тяжелый, связь была дорогая, и в метро люди смотрели с завистью.
3: Ну, ха, извините. Вот, тоже у Евгения первый телефон Siemens A35. Тариф был дорогущий. Платили и за входящие, и за исходящие. Ну, а потом по классике Nokia 3310. Ребенку телефон, он считает, что нужен только, когда он уже осознанный и может сам отвечать за свои поступки.
2: Ну, а это когда?
3: Это только после 21-го.
2: У некоторых это наступает, вообще не наступает в жизни. Так, первым телефоном был Siemens, у Александра 50, подарили родители, когда был в 8 классе. Это был 2003 год, маленький, аккуратный, в кожаном чехле. Я был невероятно счастлив. Это Александр из Белгорода рассказывает свою историю про первый мобильный телефон.
3: Ну, логично, логично. Вот Елена первым телефоном пользовалась 5 лет, вообще неубиваемый. И, видимо, потеряла она его. А так бы до сих пор работал. Так, долго не могла от него отказаться, очень мне нравился.
2: Пишет нам Марина Сергеевна. Доброе утро, любимое радио. Я помню свой первый сотовый телефон. Это была Моторола, такая, знаете, большая, как кирпич. Приходилось ее носить в сумочке. А что делать? Помню, вытаскиваю, на меня все так смотрят, она огромная. У того в то время еще ни у кого не было телефонов. А кому вы звонили тогда, раз ни у кого не было?
3: На стационарные. Ну, ты забываешь, что такие телефоны существовали.
2: Ну, это же дорого было звонить, да, на стационарный.
3: А что, прозвончик сделал, все в порядке.
2: А, ну может быть.
3: Посекундная же тарификация была.
2: Посекундная, обалдеть. Я знаю, что все, кто занимался тогда сотовой связью, они стали богатыми людьми.
3: Будем надеяться.
2: Хорошие были тарифы.
4: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 120-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Любое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцпол. Площадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Людочка?
2: Да, Игорь Иванович.
10: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
2: А в каком формате у вас файл?
10: Я знаю только один формат. Это 2D.
11: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно.
1: Так, раз у нас тема мобильных телефонов, Денис, можно я воспользуюсь служебным положением? У меня произошла тут душещипательная история, короче.
2: Ты уже деревня. Пользуешься положением.
1: Я спасибо. Это называется, начинай проговорить свою просьбу, пока тебе не ответили нет. В общем, в деревне две собаки. Был у них хозяин. К сожалению, его не стало. И, в общем, собаки прибились, пока их там кормит моя дочь. Но я же в эти выходные уже еду забирать и дочь, и маму в Москву. И, в общем, и они мне говорят, как раз на тему телефонов. У моей мамы она не любит смартфоны, современные сенсорные экраны. У нее телефон кнопочный, зато он держит зарядку там 2 недели, она как бы вообще не парится. Но там телефоны, звонки же там все такие одинаковые,
2: ну,
1: самые.
2: Да.
1: И, в общем, и звоню вчера я маме, и мама говорит, ты представляешь, собака воет под музыку. Оказывается, у хозяина такой же был звук на телефоне, и она реагирует на этот звук мобильного телефона и прям в такт подвывает. И, в общем, я думаю, вдруг кто-то есть в Липецкой области, недалеко от города Д, кто мог бы этих собак забрать. Они потому что к дому не приучены, они жили на привязи во дворе. Но просто вдруг у кого-то там какая-нибудь ферма, большое хозяйство, и кому пригодились бы две классные собаки. Я бы лично вам их привезла, еще бы обеспечивала бы кормом.
2: Да золотой ты человек.
1: И вообще, ну просто реально жалко собак, потому что я понимаю, что зиму они не переживут. Поэтому, если у вас есть такой порыв душевный, то пишите нам на... Мессенджер Макс.
2: Ты четвероногий. Друг четвероногих.
1: Я воспользовалась служебным положением, извините.
2: Друг четвероногих. Нет, ну правда, история трогательная.
1: Собачек жалко, классные собаки.
2: А мы о телефонах.
1: Да. А кнопочных они очень. Но на самом деле, что меня бесит в современном телефоне? В том, что он постоянно разряжен. Я привязана к проводу, например. У меня он заряжается в машине. Ну вот на работе мне хватает, наверное, там 6 часов. 6 часов он зарядку держит, дальше все. В каком-то в путешествии... У тебя нормальный телефон?
2: Ну, ты прям пользуешься интенсивно.
1: Ну, из-за того, что работают всякие там три цифры, чтобы все работало, понимаешь? Конечно, он быстро разряжается. Поэтому, вспоминая телефоны, которые были так, тогда ты думаешь, реально ты мог по 3 дня не заряжать и быть на связи?
2: Ну, нет, 3 дня, наверное. Хотя нет, можно было. Можно. Да, неделю даже держали. У меня в машине лежит резервный такой кирпичик, ну, если вдруг...
1: Как в фильме «Бумер»?
2: Все, почти.
1: Помнишь, когда они попали в деревню, и телефон у них звонил под сиденьем где-то, потерявшись?
2: Ну, не настолько, конечно. Но почти. Он у меня лежит, да... А, я ж не смогу представить сейчас симку переставить. Меня только осенило. Зачем
1: да
2: я
1: его что, у тебя теперь маленькая симка?
2: Да?
1: Микросим. Ну, видишь, все так вот.
2: Переходник нужен, я все придумал.
1: Переходник. Мне понравилось сообщение от нашей слушательницы Наташи, которая говорит, что вот вы меня озадачили. Я не помню ни первый поцелуй, ни первый мобильник, ни в каком году он появился. Могу только сказать, что покупала сама и довольно неплохой, который у меня через пару лет из машины украли. Ой. Реально раньше воровали телефоны.
2: Так и сейчас их похищают.
1: Ну где? Давно? Вот я про Москву я нигде не слышу. Телефон ты можешь найти, тебе его отдадут. Забыть в такси, тебе таксист его привезет. Зато смотришь какие-нибудь истории, когда кто-то ездит отдыхать в Европу, в Италию или во Францию, там на каждом шагу людей воруют телефоны.
2: Но
1: в России
2: печаль,
1: сейчас это просто
2: правда.
1: Представить себе невозможно, что у тебя при белом дне что-то украдут. Мне кажется, тебе наоборот что-то дадут, подарят больше вероятности.
2: Наша прекрасная, замечательная и необъятная. А я вот про барышню, которая забыла, и когда у нее телефон появился, и про первый поцелуй. Наталья? Наталья зато помнит нашу чистоту и всегда в нашей компании. Вот это здорово.
1: Это радует, что хотя бы это Наталья помнит.
2: Вот у Катюши первый телефон Benefone Dragon появился в 2021 году. Я даже не знаю, что это такое.
1: Я тоже не знаю. Это непопулярный.
2: Ну, из лакового красного дерева с сапфировым стеклом.
1: А фотка есть? Или нам в интернете поискать самим?
2: Ого! Это что-то на богатом, на люксовом. Ты представляешь, из дерева. Ну, это
1: из
2: очень...
1: дерева? Краснодеревщики собирали, а как он работал?
2: Ну, там же нутрянка. Там были маленькие жуки-короеды, которые ловили сети и отправляли лапками маленькими смс-ки.
1: Мне кажется, нам какую-то надо песню послушать.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно. Ночью также безоблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: Шансон.
1: 9 часов в Нижнем Новгороде. С новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Министерство просвещения советует школам приглашать на линейки 1 сентября участников СВО, ранее там учившихся, свидетельствуют методические рекомендации. В программу советуют включить выступление директора, почетных гостей, первоклассников и 11-классников, а также чествование многодетных и многопоколенных семей, хранителей традиций и родных языков. Возможность бесплатного обучения в Нижегородском госуниверситете имени Лобачевского появится при заключении контракта с Министерством обороны для службы в войсках беспилотных систем. Об этом сообщил ректор вуза Олег Трофимов. Это решение утвердил ученый совет вуза. Новой возможностью смогут воспользоваться студенты всех программ обучения любого курса и направления. После заключения контракта обучающемуся предоставляется административный отпуск до окончания службы. Актуальные размеры гонораров российских звезд за концертные выступления выяснило издание «Комсомольская правда». В настоящий момент самой высокооплачиваемой звездой признан Сергей Жуков вместе с группой «Руки вверх». Доход Жукова с одного концерта составляет 50 миллионов рублей. Не снижает своей востребованности Надежда Кадышева, чье выступление оценивается в 20 миллионов. Традиционно высокие гонорары у Григория Лепса, который запрашивает от 5 до 7 миллионов рублей за концерт. Ценник за концерт Леонида Агутина 5 миллионов. Гонорар Шуры варьируется от 1 до 1,5 миллиона. Последние выходные августа в Нижнем Новгороде будут прохладными, но солнечными. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
2: В последние выходные дни лета на погоду будет оказывать влияние холодный антициклон с центром над Балтикой. Ожидается температурный фон на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ночью в Нижнем Новгороде плюс 4, плюс 6, днем в субботу плюс 15, воскресенье до плюс 17 градусов.
1: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
4: Достаточно одной таблетки.

0: Чудо и прелесть, когда мы здоровы. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные и плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем доброе утро и утро доброе, на Марина Дымова.
1: И Денис Денисов, а на часах уже 9.06. Мы продолжаем обсуждать ваши мобильные телефоны, потому что оказалось, что тема безумно ностальгическая. Вы вспоминаете, как это было у вас, сколько вам было лет, как получилось так, что у вас появились деньги на этот первый мобильный телефон. Очень много классных историй.
0: Нет, но по факту у вас это по большей части подарок от родителей.
1: Ну, не всегда, вот смотри.
0: Я имею в виду, первый вообще появился.
1: У твоего тезки, Денис, смотри, какая история. Первый телефон появился у меня в 94-м году, и я его нашел около магазина, как сейчас помню. Моторола с крышкой на кнопках и еще с антенной. Был он в чехле, сим-карта вставлялась в него целая по размеру, как сейчас карта. В школу я с ним ходил 2-3 раза, а потом мне его забрали родители.
0: Не нужен тебе, да.
1: Туда не звонили владельцы предыдущие, те, кто раньше пользовался этой сим-картой, не говорили? Это наш телефон, можем мы его забрать?
0: Ну, это, кстати, продолжение истории. У меня было нечто подобное. Я нашел телефон, достаточно по тем временам дорогой, тоже кнопочный. Позвонил на номер мама, сказал, я нашел телефон. Как мне его вам отдать? Так там, мы вам никаких денег не дадим. Я ничего не прошу. В общем, я несколько раз пытался дозвониться, нормально объяснить, что мне ничего не надо, я просто хочу его вернуть по порыву души.
1: И что, так и не забрали?
0: Нет, забрали, но с такой опаской, так настороженно.
1: Ну, тогда люди понимали, что смотрели. У тебя слишком хороший голос, приятный. Они думали, что ты какой-то мошенник, это твоя профессия.
0: Прибалтывает, да? Прибалтывает.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сокровенно и откровенно говорим мы о телефонах. О первых, которые у вас появились. Может быть, вы кому-то подарили. Вы такой молодец.
2: Телефон. Ты дарил кому-нибудь телефон?
1: Да.
2: Кому?
1: Даме сердца.
2: О, как?
1: Угу.
2: На день рождения?
1: Да.
2: Ну,
1: а, нет, это было не на день рождения, это было вообще не привязано к празднику.
2: Вообще просто так просто провинился?
1: Ну зачем так? Нет, это был порыв, вышел как раз этот телефончик, долго на него она смотрела, и я такой...
2: Он розовенький? Красненький?
1: Нет, обычный. Ну, классный, обычный такой,
2: ну, здоровский. Мне понравилось сообщение от Газореза. У него прям просто какие-то ностальгические всплывают моменты в памяти. Пишет, еще один был интересный момент. Сам так делал. Обладатели Моторолы М3688 или М3788, у которых был чехол, могли вытащить севший аккумулятор, вставить туда пальчиковые батарейки и позвонить. 4 штук хватало на 2 дня. Угу. Как тебе такое, Илон Маск спрашивает?
1: Ну, кстати, это прям для выживальщиков секрет.
2: Слушайте, ну круто. Там можно было уходить в поход смело.
1: А ты заметила, что сейчас-то производители стали интегрировать аккумуляторы, и их снять невозможно поменять?
2: Ну, заметила, у меня в телефоне нельзя поменять.
1: Вот. А ты
2: это знаешь, для чего сделано? Чтобы ты каждый раз покупал новый телефон.
1: Ну, да, очевидно.
2: И культура потребления продолжалась и дальше. Виктория пишет, по поводу краж, крали телефоны в те времена постоянно. У моего друга Святослава первый телефон был Sony Ericsson, а потом ему подарили Sony Ericsson, где была крутящаяся камера, последняя модель в то время. Так его украли у нас в школе во время урока физкультуры. Было и заявление, и расследование, но так и не нашли кто. А я помню моего младшего брата, вообще какие-то, ну, мальчишки постарше отобрали на улице телефон, а у него какой-то был, знаешь, как же он назывался, что-то там экстрим, что-то такое оранжевого цвета, который был антиударный.
1: Угу.
2: Я помню, он так расстроен был.
1: Не, ну, очевидно, это сейчас нет смысла, потому что очень легко дистанционно заблокировать телефон, посмотреть в картах, где он сейчас находится, даже если он выключен, это последний раз там его местонахождение, заблокировать удаленно. Я говорил. Ну и плюс работают органы компетентные.
2: И камеры на каждом шагу.
1: Да.
2: Это хорошо. В хорошее время мы живем. Продолжайте, пишите свои истории про ваши первые мобильные телефоны. Давайте поностальгируем.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
6: Я пропою, звонки всем максимум даю.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
9: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700.
10: Не оферта. Предложение ограничено.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Вздохнем и расскажем о своих первых телефонах, потому что тему мы продолжаем, и столько всяких интересностей, скажу я вам. Ой-ой-ой.
2: Виктория очень просит, чтобы я прочитала ее сообщение про Bluetooth.
1: А что там?
2: В свой первый телефон была Nokia, потом обзавелась Samsung'ом раскладушкой за успехи в учебе. В то время телефон был как средство связи, а у моих одноклассников были телефоны покруче, такие как Sony Ericsson, Siemens, Samsung, и мы частенько перекидывали друг другу музыку по Bluetooth, когда шли из школы домой, и мерились, у кого лучше звучит, а еще если телефон с камеры был, то успевали даже снять видео. Это примерно 2005-2007 год. Самое классное, что помните, там было качество фото такое, что...
1: Ну, 2 мегапикселя камера.
2: Ну, прям вообще. Но при этом, когда находишь какие-то в соцсетях старые вот эти фотки, это так атмосферно, такая какая-то особенная эстетика.
1: Как на пленку.
2: Тогда еще берегли кадры, а не то, что сейчас.
1: А сейчас же модно, на самом деле, вот эти пленочные фотоаппараты, прям заново их брать, и большие мыльницы. Прям спрос на них большой. И пленки даже сейчас.
2: Да. Ну, вот типа как он, Polaroid?
1: Это сейчас тоже в тренде. Там,
2: наверное, но это очень, очень дорого стоит вот эта пленка, которая выставляется.
1: А то обычная пленка на 36 кадров, там, на 24
2: кадра. А где сейчас есть где проявлять?
1: Да, представляешь, остались. Немного этих
2: вот
1: мастерских.
2: Это да.
1: Вот история от Туси. Первый телефон появился у меня в 2000 году, Nokia 3310, пришла с ним домой, а мама заплакала. Ну все, говорит, с бандитами спуталась. Успокаиваю маму, ну что ты придумаешь, я его сама купила. И ты представляешь, до сих пор лежит коробка от этого
2: телефона. Сама бандитка просто, Туся у нас. Так, Лиля нам пишет, первый телефон в нашей семье появился у мужа где-то в 2005 году, подарила ему на день рождения Nokia 3310. Но сначала сама изучила и в напоминание попробовала написать «сменить батарейку», нужно было на часах менять. Потом, когда пришло время, напоминание сработало, мы долго смеялись. Я забыла, что потренировалась перед вручением телефона на опции напоминания. И непонятно, где нужно сменить батарейку, Лили из Волгограда. Слушайте, а помните раньше, я помню, когда я училась в школе, некоторым никто не звонил, и они ставили себе будильник, а вот им кто-то позвонил и делали вид, что они разговаривают по телефону.
1: Был такой моментик. Вспомнила, пишет Алла, свою первую Моторолу. Дедушке на работе вручили подарок в 90-е. Он очень боялся пользоваться этим устройством. А я быстренько его освоила и ходила с той самой антенной. Так здорово, прикольно.
2: Так, доброе утро. На третьем курсе училища брат подарил мне Моторолу 70 в простонародье утюг. Был моим первым телефоном и ловил везде. Не то, что сейчас связь есть, они ловят. Ну ладно, сейчас есть на то причина, почему сейчас не всегда ловит. Так что, доброе утро, где Артем? Артем уехал вести в Ростове-на-Дону концерт радио «Шансон», поэтому если вы в Ростове-на-Дону, вы можете его увидеть, а для всех остальных в эфир он вернется в понедельник. Пока мы радуемся тому, что здесь есть Денис.
1: Всем Денис. Да, привет. Марин Дымов, если вы вдруг забыли, ну, или только настроились.
2: Куда ж без меня?
1: Всем утро доброе. Так, а задача, никак я могу вспомнить марку своего первого телефона, пишет Любовь, купила в 2002-м, будучи студенткой, а работала проводницей. Связь была только на крупных станциях, а не как сейчас практически везде. Маленький телефончик вроде был черный, но не уверен. Ну, видимо, много сменили, не беда.
2: А Владислав Юрьевич пишет, утро доброе, шансончик. Мой первый телефон был Nokia 3310, кирпич с долларовым тарифом. Денег жрал немерено. Удобен был тем, что открывал пиво и колол орехи. Удобный телефон. Слушайте, реально были долларовые тарифы?
1: Да.
2: Я в шоке.
1: Да.
2: Хорошо, что сейчас у нас не долларовые тарифы.
1: Ну а что, просто в математике чаще практиковались. Сколько это, как это?
2: Я поняла все мои проблемы с математиком, потому что у меня не было долларового тарифа.
1: А может, просто вопрос в школе? В таблице умножить.
3: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Пора. Пора продолжить наши рассказы про мобильные телефоны, как мы ими пользовались. Про Bluetooth ты читала информацию?
2: От Виктории, да.
1: А я вспомнил, когда появились гарнитуры вот эти, hands-free, свободные руки, и еще, ну, это была диковинка, и идет человек, сам с собой разговаривает, нормально у него все оборачивается.
2: Вот мне до сих пор эти люди, сейчас же наушники все меньше и меньше, и когда
1: капельки.
2: Девчонки с распущенными волосами, думаешь, с кем она разговаривает? А оказывается, это все в наушниках ведется беседа. Татьяна пишет, мой первый телефон был Alcatel. Желтенький, меню на английском, еду на работу, а он как начал пищать, я чуть не в слезах. Миленький цыпленочек, потерпи, почти добежала. Я не знала, что ему надо интуитивно, что зарядка кончается. Сейчас смешно, когда тогда это была трагедия века. Как его включить, если он выключится? Да, слушайте, а раньше же, помните еще, мы действительно знали, сколько нужно слов уместить в сообщение, чтобы платить как за одну смс-ку, а не как за две, потому что смс-ки же реально дорого стоили.
1: Ну, да, в принципе, тарифы были дорогие.
2: Просто сейчас мы привыкли, что у нас есть мессенджеры, и, в принципе, мы можем писать сколько угодно. И голосовые на 5 минут, и кружочки. А раньше нужно было в одно сообщение как-то смс уместиться.
1: А вот очень-очень классно вспомнили. Был телефон Samsung на английском языке. Русских не было букв на клавиатуре. Умудрялись писать сообщения, смс-очки, русские слова английскими буквами.
2: А, ну типа как это кириллица или как это на...
1: Ну, транслитерация.
2: Латиница, что-то
1: да, такое. Да. Ну, это прикольная история, тоже такое было.
2: А еще вот это на скорость надо набирать, там же, ну, сейчас у нас сенсоры, а раньше, когда на
1: кнопку... Да, они несколько же... нажатий на клавишу.
2: Если ты пьяненький, знаешь, как сложно смс-ку написать? Наверное. Я тогда не пила, я была ребенком.
1: Это сейчас гипотетически, пить вредно.
2: Да, мы за то, чтобы здоровый образ жизни вели люди, пишет нам Любовь. Мы с мужем поженились в 2002 году, свадьбу играли на свои деньги, и что было из накоплений, то мы занимали, в общем, на подаренные деньги мы купили телефоны Моторолу, очень тяжелые с откидушкой. А звонить-то, по сути, нам было некому, только друг другу. В то время еще ни у друзей, ни у родственников телефонов мобильных не было. Сотовая связь была за минуту 12 рублей. Потом пошли новинки, и мы их продали. Но один телефон сохранился и в офисе до сих пор работает безупречно. Да, на фотке он такой огромный, правда.
1: А вот у Татьяны супруг очень любит телефон, который купили в 2004 году. До сих пор с ним ходит, все в порядке. Батарейка работает, менять никак не хочет.
2: Вот это да, круто. А был у тебя пейджер, Денис?
1: Нет. У отца был.
2: Ты же тоже мелкий, как и я. Мы с тобой не застали в великие
1: Нет,
2: времена.
1: Почему? Я застал. У отца на работе был пейджер.
2: Нет, ну ты все равно был, наверное, ребенок еще.
1: Да, еще. Ну, я осознанно уже.
2: А как туда приходили? То есть надо было в какую-то службу позвонить оператору.
1: Звонишь оператору, передаешь сообщение, и он уже набирает.
2: А тебе оно приходило текстом, как смс-ка?
1: Да. И все, он пикает, и тебе... Причем были сообщения разного характера. Просто уведомление приходило, и там трехстрочный такой.
2: Но это было из серии «Перезвони» или туда могли приходить?
1: Нет, полноценное сообщение там. Я еще на радио работал в Курске, и нам сообщение прислали на пейджер.
2: Вот это да.
1: Да.
2: А телеграммы не приходили?
1: Конечно, приходили, и письма писали.
2: Боже,
1: на абонентский
2: ящик. Всего не застало, мне кажется, это что-то из книг. Так, Александра пишет, Марина, Денис, а вы помните, в тарифе первые 5 секунд были бесплатные? Мы перезванивали несколько раз, чтобы поговорить и тарафик не расходовать.
1: Да, были такие истории. В начале нулевых, пишет наш слушатель, нет, слушательница Аня. Так, зарабатывал отец, а друг... Друг, значит, родителей, зарабатывал серьезные деньги дальнобойщиком и купил дочери Siemens. Ни у кого не было. Она ходила такая вся из себя и показывала, и хвасталась им. Ну да, это был кич.
2: Слушайте, а в каком году мы начали делать селфи на телефоны? Давайте вспомним этот момент.
1: О, как только появилась фронтальная камера, мне кажется, так и начали. Но это уже другая будет история. Оставайтесь с нами.
0: На радио «Шансон» реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-4, 76-29. Город Москва, 18+.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

небо надо мной плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 28 августа. Послушаем, какие песни нам поют звезды сегодня. Овны. Сегодня ваш день. Жизненные силы переполняют овнов. Звезды на вашей стороне и в финансовых вопросах, и в любовных. Успех гарантирован везде. Песня Евгения Григорьева «Семь небес» вам в помощь.
2: Тельцы. Возможно, сегодня судьбоносная встреча с человеком, который будет похож с вами по жизненным принципам. В остальных сферах будет полное затишье. Это даже к лучшему. Совет дня ловить сегодня в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: У близнецов сегодня получается абсолютно все. Сегодня вы можете очаровать кого угодно и произвести отличное первое впечатление. Пользуйтесь этим на все 100. Ну и заведите несколько новых знакомств. Ваша песня сегодня «Шансонье» Валерия Кураса.
2: Раки. Этот день благоприятен для получения новых знаний и освоения профессии. Все, что вы узнаете сегодня, поможет вам в будущем. А ваша песня в эту пятницу «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко.
1: Львы. Во всем ищите сегодня творческий подход и применяйте его. Посмотрите на вещи под другим, не свойственным вам углом. Ваша песня сегодня «Небоскребы» Вилли Токарева.
2: Девы, обратите внимание на свои сны. Сегодня они будут вещами. Постарайтесь запомнить все в деталях. Они предупредят вас о чем-то важном. А ваша песня в этот день «Золотая рыба» Александра Новикова.
1: Весы. Энергичность и активная жизненная позиция сегодня принесет вам большую прибыль. Благоприятный день для заключения соглашений и новых договоров. Совет дня в песне «Будет светло» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, ваше трудолюбие и упорство будут замечены, и это приведет к повышению и, возможно, даже финансовая прибыль внезапная. А ваша песня в этот день «Лорка» в исполнении Джанго.
1: Стрельцы сегодня могут раскрыть в себе новые таланты. И будьте уверены, вас ждет успех на новом поприще. Все как в песне «Аэропорт» Елены Ваенги.
2: Козероги, если не решиться и не начать сегодня, повторно такое благоприятное время наступит не скоро, и вы будете точно об этом жалеть. Ваша песня «Карандаши» группы «Рождество».
1: Водолеи, сегодня звезды располагают вас получить новые впечатления, знакомства, эмоции, даже посетить новые места. Вы находитесь на подъеме. Ощущаете максимум жизненных сил и энергии. Совет дня в песне «Дзиндзера» Владислава Медяника вам.
2: Рыбы, лучшее время сегодня, чтобы спланировать поездку или даже отправиться в путешествие. Сейчас не время впадать в уныние, жизнь не стоит на месте, и вы тоже не стоите. А подсказку ищите в песне «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной пятницы.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно, ночью также безоблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Собственная школа появится у Минобороны России, сообщили в правительстве. Согласно распоряжению Кабмина, оборонному ведомству будет принадлежать средняя общеобразовательная школа номер 22 в столице. Предельная штатная численность работников составит 68 человек. Минобороны должно в течение 2 месяцев утвердить устав школы и обеспечить ее госрегистрацию. Отечественного вина на полках магазинов стало больше. Его доля составляет от 24 до 37% в зависимости от сети и формата торговых точек, пишет Коммерсант со ссылкой на Роскачество. Самый большой ассортимент российского вина в магазинах у дома. Чуть меньше его в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах низких цен. Самая низкая доля отечественного вина оказалась в специализированных винотеках. С марта следующего года Минпромторг планирует запустить российскую винную полку. Минимальная доля локальной продукции в рознице должна будет составить не менее 1/5 от всего ассортимента. Более половины россиян сталкивались с кибератаками. Чаще всего об этом сообщают жители Кемерово, Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка, рассказали РИА Новости аналитики. Примерно у трети граждан взламывали аккаунты в соцсетях, каждый пятый сообщал об утечке персональных данных. 66% россиян считают, что после атаки бизнес должен как можно скорее восстановить работу сервисов. Также соотечественники хотят, чтобы им оперативно сообщали о произошедшем и объясняли, как компанию устраняют последствия кибератак. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D – Евгения Меркушева, радио «Шансон».

я счастлив. Очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на нас.

0: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
1: И вот уже третий час нашего утреннего 3D-шоу. Здесь Денис Денисов и Марина Дымова. Обсуждаем с вами ваши первые мобильные телефоны. Как это было, в каком году. Скучаете ли вы по тем временам, или у вас нет никакой ностальгии, и вы довольны, что сейчас у всех сенсорные экраны,
0: да ну как
1: интернет.
0: Как не, тут такие истории всплывают. Вот наш слушатель постоянно, Александр Копыл, пишет: с откидывающейся крышечкой и выдвижной антенкой был первый телефон, но вспоминается мобильный телефон жены. Мы тогда только познакомились и жили в разных городах. И вот, чтобы общаться, я подарил ей первый Siemens C25. Это был первый мобильник у нее на работе. Все приходили смотреть, а она поначалу даже боялась его из сумочки доставать, потому что переживала, что ограбят.
1: Вот так вот. И мобильный телефон запомнился, и любовь, пронесенная сквозь времена. Это классно. А Наталья нам пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. Первый телефон мне подарил муж в 2003 году. Модель уже не помню, но поначалу долго не могла привыкнуть к вибрации, всегда вскрикивала, думала, что в кармане мышь шевелится. Забавно.
0: А раньше же они жужжали, ого-го-го.
1: Ну да, там такая вибрация была, что...

0: мама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь
0: ты. И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
3: Радио Шансон представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: о сокровенном.
1: Ну, еще немного зачитаем сообщения ваши, которые вы отправляли на номер 909-955-1030 про первые мобильные телефоны. Надежда Устинова рассказывает, что первый телефон в семье приобрели для дочери, чтобы можно было позвонить, узнать, где находится. В общем, чтобы не переживать. Было это в 2000-м. Это был Samsung. Как сейчас помнят. Менялись у дочери телефоны, а номер остался тот самый, первый.
2: Ну, это здорово, такая верность номеру телефона.
1: Угу. У меня, кстати, тоже уже больше 20 лет.
2: Серьезно? Тот же номер. А почему ты никогда не менял?
1: А зачем?
2: Не знаю, я...
1: Не, ну, во-первых, я вел мероприятие и веду, и этот номер у многих был и есть.
2: То есть к тебе можно, типа, 20 лет назад мы поженились?
1: Ну да.
2: Теперь мы хотим развестись, нам нужен ведущий для нашего развода.
1: Да, можно же...
2: Забавно. Да. Здравствуйте, вспомнил свою Моторолу, как ко мне попал первый телефон. Дедушка на работе в 90-е получил в подарок. Он очень боялся им пользоваться, а я тут же его освоила, ходила с той самой антенной, был прикольно. Слушайте, ну классно, Алла, хорошая история.
1: 100%. Так, что у нас? Долго игнорировал мобильники. Первый подарили на 40-летие в 2003-м. Это была Nokia Юрик.
2: Так, Лена из Кирова на связи присылает фотографию телефона Walkman Sony Ericsson с джойстиком. Это был подарок мужа. Старшей дочке телефон купили, когда она пошла в школу, а младшей даже не помню, так как с года она каждый день пользовалась телефонами для просмотра мультиков. Слушайте, ну сейчас правда другое поколение. Они как будто бы, на самом деле, у меня долгое время было мнение, что не надо дочери давать телефоны, еще что-то.
1: Правильно.
2: Но потом я поняла, она будет как белая ворона, и дала ей телефоны.
1: Все, дорвалась. Так, финальное сообщение, Михаил Савельев с двумя ходит сейчас. Не могу уйти от кнопочного, нравится мне он. А для интернета сенсорный.
2: Слушайте, ну это еще и безопасно. У нас уже скоро будет чечеточка, поэтому, наверное, объявим вам первую строчку. Не будем уходить далеко от темы. Первая строчка. Мужичок нашел мобильник. Продолжайте. Как скажет Артем Демин, рифмовать нужно вторую и четвертую строчки, и тогда будет вам счастье и успех. И два билета на концерт Михаила Захаровича Шабутинского.
1: Это же частушечка, а не просто чечеточка.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
4: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость. Эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Прекрасная у нас для вас новость. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. Я календарь перевернула. У всех, кто не успел приобрести билеты на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье.
1: Так именно поэтому так и называется концерт 4 сентября. Я календарь перевернул.
0: Возрастное ограничение 12+. Ну а тем, кто уже участвует в нашей чечеточке-частушечке, можно сильно не переживать, ведь лучшие сегодня получат 2 билета на концерт.
1: А почему мы еще не пишем?
0: Чего мы не пишем?
1: В частушечке надо идти на концерт тоже.
0: Но мы не можем, мы на у нас по правилам те, кто тут работает, и наши родственники не могут выигрывать, иначе ничего бы не досталось нашим слушателям. У нас все по-честному, поэтому участвуют только слушатели. И желательно, чтобы вы были из Москвы, из Подмосковья, из Центральной России, потому что, ну, важно, чтобы вы самостоятельно добрались до Москвы. Ведь концерты проходят в Кремлевском дворце. Ну что, Никодимыч здесь уже рядом, и Семеновна?
1: Ну, конечно, зовем. Ну,
0: вырубай музыку, они зовем. Сами прибегут.
1: Заходите! Ого! Так, мужичок нашел мобильник.
0: Мужичок нашел мобильник, без конца трезвонит. На рыбалке вчера он, знает, русалка звонит.
1: А, ударение-то?
0: Ну, как без ударения?
1: Все четко. Жареные раки? Как там было? А мужичок нашел мобильник и об этом умолчал. 3 дня дверь ему выносит доблестный ОМОН.
0: Вот такие раки. Александр Сучков, кто знает толк в найденных мобильниках. Так, от Вячеслава. Мужичок нашел мобильный, позвонил по номеру. Незнакомка была рада, да и он довольный.
1: Хорошо. Так, сейчас от Натальи. А мужичок купил мобильник, чтоб супруге подарить. Будет за такой подарок крепче прежнего любить.
0: Дарите женщинам мобильные телефоны.
1: И цветы.
0: Светлана. Мужичок нашел мобильник и засунул в холодильник, чтобы тот держал зарядку. Мужичок любил порядку. От Светланы.
1: Рифму. Сейчас такой же будет рифмишна. А мужичок нашел мобильный и от радости сплясал. Он принес домой находку, но его жена забрал.
0: Злой жена. Оксана.
1: Злой жена.
0: А теперь от Ольги. Мужичок нашел мобильник, отключил звонок и звук. Дома паника у тещи. Без телефона, как без рук.
1: Ай, бедолага. Мужичок.
0: Давай, Никодимыч, не пропусти бит.
1: А мужичок нашел мобильник, как ребенок счастлив был, но недолго длилось счастье, он в метро его забыл.
0: Это как будто не про мужичка, а про деда. Так, ну что, продолжаем. Еще есть шанс побороться.
1: Пишите и получайте за чудесную вашу частушечку, за замечательную.
0: 2 билета на концерт Михаила Захаровича. Мужичок нашел мобильник. Это первая строчка. Принимаем ваши сообщения в мессенджер Макс.

0: Я обожаю рифмы, которые выдают наши слушатели в чечеточке. Особенно поворот сюжета.
1: Ну так а в этом-то и прикол, понимаешь? Ведь первая строчка, она на самом деле может быть любой. А самое главное, как работает фантазия у слушателей радио
0: да,
1: «Шансон».
0: Задел дан. Мужичок нашел мобильник. Первая строчка,
1: так.
0: Которой вы начинаете творить.
1: А теперь появляются здесь Семеновна и Никодимыч, ваш любимый. Он редко у нас появляется, но когда появляется, это всегда праздник.
0: Добренького-добренького. А мужичок нашел мобильный, и от радости я пел эту песню уже.
1: Нет, и давай вот с Дениса начнем. Мужичок нашел мобильник, его другу подарил. Друг ему сказал спасибо, а потом чуть не убил.
0: Опа!
1: Дениска из Москвы. Опа, опа, это хорошо посидели, ребята. Хорошо, что не дошло до вот такого.
0: Мужичок нашел мобильник и потратил пенсию. Ему бабка подзатыльник от души отвесила.
1: Это от Александры, а сейчас будет от Владимира.
0: Так.
1: Мужичок нашел мобильник, тычет пальцем он в экран. Бог его жена толкает, это же смартфон-болван.
0: Хорошо.
1: Это какое-то домашнее насилие, что это такое?
0: Так, Елена, на подходе. А мужичок нашел мобильный, точно это неспроста. Вспомнил он мотив рингтона, это ж 3 сентября.
1: А были такие рингтоны, да?
0: Елена, ну а почему нет, набрать же можно было. Ну,
1: по идее, да. Так, сейчас будет от другой Елены. Мужичок нашел мобильник, целый год его искал. Оказалось, он все время под подушкой лежал. Мужичок с деменцией, я так понимаю.
0: Мужичок нашел мобильник, на шансон он позвонил. И за клевую находку еще и подарок получил.
1: Так, кстати, о подарках. Пора подводить итоги. И сейчас прозвучит частушка победительниц. Мужичок нашел мобильник из далеких нулевых. Годен он лишь как будильник и для игр ролевых. 18+, возрастное ограничение. Виктория получает сегодня
0: вот это серьезно.
1: Два билета на концерт Михаила Захаровича Шуфутинского. Грандиозный концерт, который состоится 3 сентября, а еще дополнительный концерт будет 4 сентября. Возрастное ограничение 12+. Но мы на этом не прощаемся, да, Дима?
0: Однозначно. Прощаться рано, нам же еще столько всего нужно
1: рассказать. У нас еще есть новости на пасашок, так что не разбегаемся, ребятки, еще будет впереди много интересного.
0: На ход пятничной ноги.

0: на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Тиск».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ruskoy.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Какие новости?
3: Такие новости на посошок.
4: Какие такие новости, Мариночка?
5: А новости разные. Например, кто ты по знаку зодиака, Денис?
4: Я Козерог.
5: Козероги и раки – самые опасные водители. Они чаще других обращаются по ОСАГО в страховую компанию. А стрельцы, то есть я, и скорпионы, то есть кто-то из наших слушателей, удерживают лидерство по безопасному управлению автомобилем.
4: Это звезды рассказали сейчас.
5: А я не знаю, кто это рассказал.
4: Статистику
5: поделили. Какие новости такие?
4: Да, точно.
5: Ну что, часто ли ты обращался в страховую компанию?
4: Ну, по своей вине нет.
5: Ну, то есть ты не согласен со статистикой?
4: Ну, статистикой так себе. На самом деле.
5: Ну, окей,
4: я не совсем верю. Это все равно, что те, кто носят серые свитера... серые свитшоты.
5: Так, что с ними не
4: чаще
5: так?
4: Чаще пьют латте.
5: Ну, скорее, причем на каком-нибудь альтернативном молоке.
4: Да-да-да.
5: Потому что обычные люди называют это свитер.
4: Это исследование моей мамы.
5: Ну, мы с твоей мамой не спорим.
4: А, вот новость хорошая. Лунное затмение почти полное завершит сезон затмений 26-го.
5: Сегодня была невероятно красивая луна. Как она называлась? Какая-то рыбная луна?
4: Нет, подожди.
5: Осетровая
4: есть луна. Есть лососевая.
5: А это осетровая была.
4: Осетровая?
5: Как. Угу. Я просто думаю, что какой-то фонарь мне. Я на 9-м этаже живу, думаю, что мне за фонарь светит там за окном. А оказывается, это такая красивая луна.
4: Угу.
5: Так луна почти полностью войдет в тень Земли, однако небольшой край диска останется освещенным, поэтому затмение будет считаться частным.
4: Так оно уже все закончилось или это будет этой ночью?
5: Ну, может быть, сегодня тоже будет, нет?
4: Но...
5: Сезон затмений. Нет. Сегодня тоже что-то должно быть.
4: Нет, подожди, сезон затмений, это имеется в виду, что все, больше не будет лунного затмения в этом
5: вообще
4: году.
5: Вообще никогда?
4: В этом году.
5: А, ну тогда ладно,
4: в этом году.
5: Мы проживем. Так, в России хотят создать цифровой паспорт для каждого автомобиля, и туда запишут историю машины за весь период ее существования. Будут там храниться и данные о пробеге, и дорожно-транспортные происшествия, ремонты, даже цены прошлых перепродаж.
4: Mm-hmm.
5: Кстати, это прикольно, потому что сейчас действительно, ну, все чаще люди задумываются о том, чтобы покупать не новый автомобиль, а что-то на вторичке поискать, и когда будут полные данные, мне кажется, это было бы здорово.
4: Ну, кстати, да.
5: Потому что, например, я понимаю, что новую машину я себе в ближайшее время не позволю.
4: Ну, а у тебя большой выбор?
5: Выбора нет, но пробег у моей машины, например, уже сколько там, 215 тысяч километров, она 19-го года.
4: Да и нормально.
5: Ну как нормально? Уже явно начнутся какие-то проблемы, потому что и так вот недавно мне ремонт масла каждые 10 тысяч. Но ремонт подвески, Денис, мне обошелся в мае этого года примерно в 120 тысяч рублей. Я понимаю, что... А дальше что?
4: Что ты там делала?
5: Много чего, всякие.
4: Не, ну понятно, ладно, заменил сайлентблоки, ладно, рычаги поменяла, ну, стабилизатор, стойки, резинки, все это поменяла.
5: Все поменяла, а еще потом диски и колодки тормозные. Вот тебе
4: ну, тормозные
5: вышло.
4: Диски, ну ладно, колодки это мелочи расходные.
5: Но потому что, еще резину пришлось купить новую, точно, потому что из-за того, что были проблемы со сходоразвалом, она
4: подъела.
5: Была съедена, да.
4: Угу.
5: Ну, в общем, я понимаю, что было бы прикольно, чтобы нас не обманывали перекупщики, а что даже если ты женщина, у тебя нет рядом надежного человека, который разбирается в автомобилях, ты все посмотрела в этом цифровом
4: паспорте. Есть не только женщины, которые не разбираются.
5: Ну, мужчины-то вы во всем разбираетесь.
4: Нет, не все.
5: Да?
4: Не все далеко и не во
5: ты
4: всем.
5: Ты когда-нибудь покупал бэушную машину?
4: Конечно.
5: Тебе кто-то помогал или ты сам залезал под капот?
4: Сам.
5: И все.
4: По большому счету, под капотом ты сейчас ничего не увидишь.
5: А где надо смотреть?
4: Это нужно подключать диагностический прибор.
5: Ого.
4: Ну, проверить ходовочку, потрясти ее, да, ну, чтобы понимать хотя бы на первое время.
5: Как все сложно. Хорошо, что на радио «Шансон» есть классная легкая музыка. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь, а ты же остаешься, да?
4: Почему прощаешься? Куда ты собралась?
5: Прощаюсь?
4: У нас еще новости будут.
5: Какие еще новости?
4: На посошок?
5: Я бы уже хотела.

0: новости на пасашок.
1: Ну вот сейчас точно на пасашок, Мариночка, давай еще немного о новостях расскажем. Давай. Потому что все взбодрились, уже проснулись, но пятница, хочется подольше оставаться в таком настроении, состоянии.
2: Пятничном?
1: Да.
2: Мне кажется, в пятницу все уже мысленно в субботе.
1: Вот, поэтому и хочется расслабленным, давай!
2: Так, букет учителю к 1 сентября обойдется в среднем в 3250 рублей. Сильного скачка цен перед днем знаний не ожидается.
1: Не верю.
2: Не веришь?
1: Не верю. Но это из разряда вот этого призыва. Не дарите учителям большие букеты.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, все зависит от того, в какой класс идет ребенок. Потому что это же праздник для детей. Когда ребенок идет с цветами, для него он ощущает это как праздник.
1: Вот.
2: Ну, лично вот для меня это так. И я каждый год, теперь моя дочь вот пойдет в 7 класс, я говорю, ты пойдешь с букетом? Да, конечно. То есть как бы для нее это не из серии, что порадовать учителя. Ей самой нравится идти в школу с букетом.
1: Да, это ощущение вот какого-то торжества. То же самое, как сколько бы нам ни было лет, но лето, когда приходит, это особенное ощущение.
2: Да, ты
1: ждешь его вот с трепетом каким-то
2: даже
1: внутренним.
2: Если работаешь без выходных.
1: Ну да, кстати.
2: Так, чаще всего россияне выбирают розы, хризантемы, альстромерии, пионы и диантусы. Кто-нибудь выбирает диантус? Я даже не знаю, как это выглядит.
1: А это какой цветочек? Синенький, красненький?
2: Ты меня спрашиваешь? Я сейчас буду смотреть.
1: Эксперты, подскажите.
2: Ты пока почитай следующую новость, а я в интернете посмотрю.
1: А диетологи считают, что бананы в рационе помогают снижать давление. Проведено целое исследование довольно-таки.
2: Вот почему Артем Демин начинает утро с банана.
1: Но на самом деле бананы полностью усваиваются.
2: Ну, говорят же, что они калорийные. Много сахара.
1: В целом, да, но там нет, там не сахар.
2: Диантус похож, на самом деле, на гвоздику.
1: Да?
2: Угу. Просто, видимо, его так называют, чтобы никто не говорил.
1: Просто гвоздика это...
2: Просто нет, гвоздика это дешевле, поэтому давайте назовем его Диантус и будем продавать втридорог.
1: Ну, звучит же, да.
2: Так думали флористы.
1: Ну, они молодцы. Атмосферное давление будет держаться повышенным в столице до первых чисел сентября. Это барический Олимп, или вот мне нравятся эти названия.
2: Мне нравится барическая пила.
1: Ну, это когда скачки. Когда скачки.
2: А Олимп это когда просто...
1: Ну, это все, это оно повысилось, выросло высоко. Это я назвал только что.
2: А, я думала, это астрологи. Ой, в смысле, атмосферные астрологи.
1: Вангуют на атмосферное давление.
2: Ученые из Южного Иллинойса придумали съедобное печенье, внимание, из переработанных пластиковых бутылок. Но мало нам муки из всяких кузнечиков, теперь еще переработанный пластик мы будем есть.
1: Блин.
2: Научились расщеплять ПЭТ-пластик под высоким давлением и скармливать полученные частицы дрожжам. Те превращают этот пластик в съедобные белки и жиры. Затем смесь смешивают с клетчаткой, ароматизаторами. Печатают на 3D-принтере, и получается печенье с ванильным вкусом. О боже, какой ужас! И создатели уверяют, что продукт этот абсолютно безопасен. В будущем планируют использовать такую еду в космосе, на подводных лодках и даже в условиях дефицита ресурсов.
1: Жесть!
2: Да, теперь чуть меньше хочется быть космонавтом, зная, что там будет такая еда.
1: Это как в космических, в фантастических фильмах. Все, давайте правильно питаться, вкусно, полноценно, в компании «Радио Шансон».
2: Бананы, тушенка, селедка, что вы там любите.
1: Ты, кстати, попробовала тушенку?
2: Да не попробовала еще.
1: Мы это исправим.
2: В следующий раз, когда будешь заменять Артема Демина, приходи с тушенкой.
1: Я тебе в понедельник принесу баночку, обещаю. Все, до свидания, до скорого. Всем чудесного дня. Мариночка, тебе. Да,
2: ты остаешься, правда?
1: Я остаюсь.
2: Ты не пошутил?
1: Нет.
2: Так, слушайтесь Дениса, ведите себя хорошо. В понедельник я у него спрошу.
0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
3: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно, ночью также безоблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Спасибо.
2: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
8: Спасибо.
9: Мы вам очень
8: спасибо.
9: Благодарны.
8: Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

11 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Лидерами по числу поступивших в вузы на бюджетные места оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Набор студентов продолжается, сообщили в Минобрнауки. По данным ведомства, в столице на бюджетные места зачислили более 67 тысяч человек, в Санкт-Петербурге свыше 35 тысяч, в Татарстане 17. Также в лидерах Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, Башкирия. В вузы уже поступили более 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании формируют в конце сентября. Студенческим семьям упростят получение отдельной комнаты в общежитии. С 1 сентября вузы начнут рассматривать заявления семейных студентов отдельно и в первую очередь. Раньше такое жилье могли предоставить только при наличии свободных мест. Для получения отдельной комнаты нужно предоставить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. До конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба РЖД. Регулярные рейсы ласточки в режиме автопилот запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд, он проехал 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей. Автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Русская классика активно используется при регистрации товарных знаков России. Чаще всего встречается имя Александра Пушкина. При этом на роман «Евгений Онегин» приходится вдвое больше регистраций, чем на имя самого писателя, сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Товарные знаки с Пушкиным в основном связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания – кофе, чаем, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. На втором месте Антон Чехов. Главной сферой применения его имени – оказался алкоголь. Замыкая тройку, Федор Достоевский. Его фамилию часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

40 тысяч верст вы можете, конечно, пройти в одиночку, в грусть, печаль, тоски, а можете с улыбкой на лице или легком раздумии в компании «Радио Шансон». Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов у микрофона. А еще, помимо всего прочего, вам расскажу о том, что Михаила Бублика сможем видеть на бархатном шансоне с 24 по 30 октября в «Титаник Делюкс Гольф Белек». Угу. Вот там все и будет происходить. Информация для лиц старше 18 лет. А звезды там будут вместе с нами. И концерты, и вообще душевность.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Михаил Захарович на волнах душевного радио. Максимально душевно. Я не знаю, как так получается, но вот эта харизма, не только вокальная, но и человеческая, она чувствуется даже через шансоноприемник. Есть же такое ощущение? А когда вживую общаешься с маэстро, то за его взглядом действительно как будто движется воздух. Представляете? Вот у меня такое было ощущение, когда в первый раз увидел его в нашей студии.

0: Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарой в пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несмотря на то, что сейчас в мире производится множество современных и весьма привлекательных автомобилей, умы увлеченных автолюбителей по-прежнему продолжают занимать шедевры от признанных мастеров из «Ламборгини» и «Феррари». Если у вас нет 100-500 миллионов на покупку спорткара, то «Ламборгини» предлагает приобщиться к миру спорткаров вашим детям. Детская коляска от итальянской марки построена по всем канонам жанра. Каркас из композитных материалов, на вентилируемом сидении кожа и замша, москитная сетка, подстаканники, а для счастливых родителей есть тормозная педаль, точь-в-точь, как у суперкаров. Все здорово, но наверняка вы хотели бы знать цену. Рассказываю. За каждый из 500 экземпляров производитель просит примерно 330 тысяч рублей. Столько же на вторичном рынке стоит «Лада Гранта» 2012 года выпуска. Ход с созданием колясок не новый. Например, у британского «Астон Мартин» тоже имеется свой люксовый транспорт для самых маленьких. Так что если вдруг вы увидите на детской площадке что-то подозрительно стильное, возможно, это не просто коляска, а настоящий коллекционный экземпляр. Это самая странная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Пойте дифирамбы, говорите приятности и вообще дарите подарки. Сегодня день вторых половинок, и эти слова из уст Алексея Брянцева должны перекочевать в ваши. Ты мне заменишь целый мир, моя любовь не умрет и так далее и тому подобное. Да и вообще, не обязательно нам повод, чтобы признаваться в своих чувствах не только офлайн, ну так, с глаз на глаз, но и в эфире, например, песнями.

0: реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь
9: ты. И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Помните, берегите сердечко, потому что слово ранит гораздо, гораздо сильнее, чем просто какая-то хворь. Это причем доказано медицинским. Думайте, что говорите, и говорите, что думаете. Вот такие каламбуршные истории, но очень рабочие. Лучше, если вдруг злость накатила, ярость, можно так сказать, вдохните, выдохните и погромче радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно. Ночью также безоблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центра Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Нижнем Новгороде полдень. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Министерство просвещения советует школам приглашать на линейки 1 сентября участников СВО, ранее там учившихся, свидетельствуют методические рекомендации. В программу советуют включить выступление директора, почетных гостей, первоклассников и 11-классников, а также чествование многодетных и многопоколенных семей, хранителей традиций и родных языков. Возможность бесплатного обучения в Нижегородском госуниверситете имени Лобачевского появится при заключении контракта с Министерством обороны для службы в войсках беспилотных систем. Об этом сообщил ректор вуза Олег Трофимов. Это решение утвердил ученый совет вуза. Новой возможностью смогут воспользоваться студенты всех программ обучения любого курса и направления. После заключения контракта обучающемуся предоставляется административный отпуск до окончания службы. Актуальные размеры гонораров российских звезд за концертные выступления выяснило издание «Комсомольская правда». В настоящий момент самой высокооплачиваемой звездой признан Сергей Жуков вместе с группой «Руки вверх». Доход Жукова с одного концерта составляет 50 миллионов рублей. Не снижает своей востребованности Надежда Кадышева, чье выступление оценивается в 20 миллионов. Традиционно высокие гонорары у Григория Лепса, который запрашивает от 5 до 7 миллионов рублей за концерт. Ценник за концерт Леонида Агутина 5 миллионов. Гонорар Шуры варьируется от 1 до 1,5 миллиона. Последние выходные августа в Нижнем Новгороде будут прохладными, но солнечными. Подробнее расскажет начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева.
1: В последние выходные дни лета на погоду будет оказывать влияние холодный антициклон с центром над Балтикой. Ожидается температурный фон на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ночью в Нижнем Новгороде плюс 4, плюс 6, днем в субботу плюс 15, воскресенье до плюс 17 градусов.
0: На этом выпуск завершен. Наталья Самородова, радио «Шансон».
2: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

История, сложенная в стихи и нашедшая подходящую музыку, вот так и рождается настоящий шлягер. «Птичий рынок» от Лесоповала. Уж сколько лет мы этой песней наслаждаемся. И мелодикой, и, в принципе, сюжетом, да и видео рядом тоже. Даже с некой ностальгией вспоминаем. Денис Денисов, микрофон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Фантазии, они же хороши, они прекрасны, помогают нам проработать в голове ход наших действий. И потом уже как будто мы имеем опыт чего-то подобного. Особенно если мы беремся за что-то впервые. Но мы уже с вами калачи тертые, поэтому вкус у нас, знаете ли, насмотренность, наслушанность очень даже развита. Ну, тогда и пожалуйста. Григорий Лепс, «Небо на ладони».
1: Небо

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет

0: Есть у меня ощущение, что Владимир Захаров прям-таки о бархатном шансоне поет. Информация для лиц старше 18 лет. С 24 по 30 октября встречаемся с любимыми артистами и с друзьями, ценителями жанра.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Национальные проекты России.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: Это на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Силы нам нужны, как никогда, в пятницу, чуть-чуть после полудня по московскому времени. Потому что нужно, все нужно. И еще отдохнуть в выходные. А это сколько сил надо?
1: Мы растворялись, как птицы в небе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается малооблачное небо и до плюс 16 градусов. Вечером плюс 13, ясно, ночью также безоблачно и плюс 8.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРОЭН ИП 304-526-011-800-121.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо вам
9: очень
7: большое.
9: Благодарны.
7: Спасибо. Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
13: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 42.
0: Радио «Шансон».

13 часов в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярны строительство, информатика и вычислительная техника, электроэнергетика и электротехника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, педиатрия и психолого-педагогическое образование. В российские вузы уже поступили более 450 тысяч человек. Столичный транспорт готов к росту пассажиропотока в преддверии нового учебного года, сообщили в мэрии города. В метро сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек. Сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах «Москва-2026» благодаря сквозным проходам, широким дверям и увеличенной вместимости пассажиры быстрее заходят в вагон и легко перемещаются по всему составу. Готовы и трамвайные диаметры маршрутов, руты которых проходят около образовательных учреждений. Во время учебного года в столице работают более 10 специальных маршрутов, автобусов и электробусов до вузов и институтов. Число новых квартир дешевле 10 миллионов рублей в старых границах Москвы упало почти в 9 раз. Сейчас на рынке представлено всего 245 таких объектов. К сравнению, в прошлом году было свыше 2000 вариантов, сообщает ТАСС со ссылкой на риэлторов. Самую дешевую квартиру в старой Москве получится купить за 8 миллионов 300 тысяч. Это будет жилье площадью 22 квадратных метра. Самые дешевые апартаменты метражом 16 квадратов стоят чуть более 6 миллионов. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Места родные, где тропки все нам знакомы, где каждый уголочек связан с какими-то воспоминаниями, событиями важными, происходившими в нашей жизни. Это прямо-таки машина времени, которая работает безотказно. Всем желаю здравствуйте. Вы на волнах радио «Шансон». Сергей Трофимов прямо сейчас для настроения улыбнется всем нам, ну и, собственно, пример покажет.

0: реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут боец.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ох, лирический герой. Ну, отважный, отважный джентльмен. Предложить профессионалу услуги оказать нож. Сапожник тоже бывает без сапог. Ведь, видите, смелость не только города берет, но и судьбы устраивает. Так что рискуйте, если вдруг уж очень хочется. Значит, нужно немедленно. Вы на волнах радио Шансон. А прямо сейчас хотели побывать в столице Пяти Империй? Нет, трех. А может быть, еще даже больше количества. Добро пожаловать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г. 8

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: обреченная я.
1: Катя Огонек немного лирики привнесла в наш эфир дневной. Вы на волнах душевного радио. Денис Денисов у микрофона, напомню. А сейчас давайте-ка с одним из самых главных сатириков в вокальном плане познакомимся поближе. Тимур Шаов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город
4: Москва. 18+. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник-2».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

сейчас буду вас провоцировать, наши слушатели. А готовы ли вы в предстоящие выходные выполнить самую сложную миссию? Ну, к примеру, хотя бы один день не делать ничего. Угу, так я и поверил. Как же? Не будете вы ничего делать. Угу.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 12 градусов. Ночью синоптики обещают ясное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром плюс 12 и также малооблачно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+, от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября часть пенсионеров получит повышенные выплаты. Прибавка связана с достижением 80 лет, установлением первой группы инвалидности, появлением иждивенцев или увольнением с работы. Пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию и уволились в августе текущего года, получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Размер прибавки индивидуален, зависит от срока работы и количества пропущенных повышений. Фактически повышенная выплата может прийти с задержкой в 1-2 месяца, но с доплатой за весь положенный период. При этом уточняется, что если пенсионер позже снова устроится на работу, пересчитанная пенсия не уменьшится, а останется на повышенном уровне. Чем выше должность руководителя, тем сильнее искажается информация, поступающая к нему от команды. Как рассказала бизнес-психолог Алиса Бытева, сотрудники невольно фильтруют новости, оставляя лишь безопасные формулировки, чтобы не рисковать своей карьерой и отношениями с начальством. Так формируется информационный вакуум, и руководитель теряет реальную картину происходящего. По словам психолога, чтобы пробить его, нужно создать психологическую безопасность, атмосферу, где не согласны. Вопрос или признание ошибки не грозят наказанием. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличных настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Как все-таки Евгений Григорьев умеет попасть не в бровь, а вот в самое что ни на есть яблочко. Удивительная, непредсказуемая и такая увлекательная жизнь, которая ежедневно подкидывает нам такие сценарии, что диву даешься. Что? Человеку они в ум даже прийти не могут. А тут оп, получите, распишитесь. Именно из жизни берутся основные сюжеты для создания песен. Вы на волнах радио «Шансон». Всем желаю здравствуйте.
1: Я сегодня в церкви

А знаете, что не так в эту пятницу, что вас беспокоит, прямо-таки гложет изнутри? Да вот отсутствие привета или поздравления в прямом эфире на радио Шансон. Исправим это в новом музыкальном часе, потому что программа по заявкам будет выходить именно в это время. А вы пока оформляете все ваши мысли в слова и, собственно, пишите. И все будет good. Как в песне Дениса Майданова.

0: все будет good.
1: Нижегородская реклама на радио Шансон.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорды».
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: У пороч

Чепик в нашем эфире. Лирика. Лирика у нее прям получается классно. Да и не только. И танцевальная она есть. Даже о грустном можно спеть так, что и сопереживаешь, и в то же время радоваться хочется, что все это прошло. А как это выглядит? Вживую посмотрите. На их разгуляй 14 ноября, да, в Лайф-арене. Вот там встретимся. И, собственно, после мероприятия, если вы старше 12 лет, все обсудим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: пролегла.
1: А календарь, переворачивая завтра, вы, пожалуйста, не забудьте, что это финальные дни этого лета. Угу, такие больше уже не будет. Так что итоговая пятница, всего лета и августа в том числе, и предстоящие выходные. Замечательно вам провести остаток этого дня и, соответственно, последующие все. А услышимся уже с вами в понедельник. С вами был Денис Денисов. До скорого и всего чудесного.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 12 градусов. Ночью синоптики обещают ясное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром плюс 12 и также малооблачно.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою. Максимум дают.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство направит свыше 2,6 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как сообщила пресс-служба Кабмина, поддержка регионов ДФО ведется на системной основе по поручению президента. С помощью субсидий из федерального бюджета будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ. В Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Также будет оказана господдержка производителям технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Магаданской областях. В Госдуме заявили, что похолодание в конце августа не станет основанием для досрочного начала отопительного сезона в Москве и области. Действующие правила привязаны не к одному холодному дню. Отопительный период начинается, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 суток. Парламентарии отметили, что запускать централизованное отопление при каждом кратковременном снижении температуры не всегда технически и экономически оправдано. При этом до начала отопительного сезона похолодание может привести к дополнительным расходам жителей на электроэнергию из-за использования обогревателей. Россияне назвали сентябрь временем обновления рабочих привычек и планов. Как пишет «Известия», для многих начало осени становится периодом возвращения к привычному ритму после летнего сезона. 34% опрошенных покупают новые канцтовары, 36% разбирают стол и документы. Смена сезона становится поводом для обновления гардероба. К осени новые вещи покупают 64% работающих россиян. Возвращение к активному рабочему графику также связано с пересмотром профессиональных целей. Почти половина сотрудников считают этот период наиболее ответственным из-за запуска новых проектов, увеличения числа встреч и возвращения к полноценному ритму после отпусков. Доллар на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон»

0: гулять, гулять и веселиться не можно, а нужно, ведь на календаре пятница, а это уже повод для радости. С вами Ольга Шатрова с этого мгновения, и начнем мы общение с программой по заявкам только для вас на радио Шансон. Сразу напомню наш контактный номер для ваших сообщений, плюс 7 909 955 103 и 0. Можно обращаться через портал Макс, через СМС или же оставлять свои весточки на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Там есть специальная вкладочка. Не забывайте подписываться. Ну и какие же уготованы нам праздничные мероприятия сегодня, ну или хотя бы поводы? Сегодня отмечается День мечты, День военного медика, дни рождения Иоганна Вольфгана Гёте, Аркадия Стругацкого и Натальи Гундаревой. Уже на данный момент столько сообщений, поздравлений пришло от вас, а посему делаю вывод, что именинников много, и это хорошо. Ну а начнем мы с привета. Привет летит любимой бабушке Тамаре и деду Валере, которые сейчас на даче. Мы вас очень любим. Ваши внуки Кристина, Арина и Богдан.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боят». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» плюс.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
2: для... Да, богат этот день на именинников. Давайте их скорее поздравлять. Поздравляем зятя Владимира с 50-летием. Ну и пожелания, конечно, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и успехов во всем. Так получилось, что и у нас тоже юбилей, золотая свадьба. Да, Наталья Ивановна и Виктор Алексеевич, мы вас тоже поздравляем. Дочери Татьяны, Людмила, внуки и правнуки от всей души поздравляют мамочку Надежду Анатольевну с юбилеем. Живи, родная, до 100 лет. Очень себя любим. Так, давайте не ограничиваться. 100 лет – это точка счета. Давайте 115 или 120 как минимум. С 7-летием хотим поздравить Станислава Лемкина. С днем рождения, сыночек. Будь здоровым и счастливым, наш любимый, дорогой. Достижениями нас радуй. Нашей гордостью ты будь. Пусть за удача освещает твой широкий в жизни путь. Пусть звучит всегда твой звонкий и такой любимый смех. И об учебе и всех хобби пусть сопутствует успех. Это мама, брат, сестры, бабушка и тетя. Еще одно поздравление в адрес дорогой любимой подруги Антонины Петровны Резник с ее 85-летием. Ну и пожелание крепкого здоровья и бодрости. Пусть впереди ждет еще много-много добрых и светлых дней и лет. Целую, обнимаю, это Натали. +7 909 955 103 0.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Третий час листаешь объявления, сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
2: Агат, покупай выгодно.
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Вы слушаете программу «От первого лица». По каким законам живет Нижегородская область, как эти законы принимаются и как исполняются, об этом говорят депутаты регионального парламента.
2: Здравствуйте. В эфире программа «От первого лица», и сегодня у нас в гостях председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Николаевич Наренков. Игорь Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Предлагаю перейти сразу к теме нашего разговора. Сейчас завершается работа седьмого созыва Заксобрания, и вопросы экономики – это одни из ключевых. Какие решения, принятые за 5 лет, вы считаете главными для экономики региона?
3: Да, действительно, сегодня мы провели последнее в седьмом созыве заседание законодательного собрания. Началось оно с короткого подведения итогов. Евгений Борисович основные цифры на слайде показал, и, в общем, был сделан такой импровизированный доклад о том, чем законодательное собрание в седьмом созыве занималось. Но на самом деле абсолютно все вопросы, которые на законодательном собрании рассматриваются, они все важны для экономики. Абсолютно все, даже социальные вопросы, потому что в некотором роде вопросы, связанные с развитием инфраструктуры, это вложение в экономику, это инвестиции, инвестиции государственные. Все, что связано с поддержкой бизнеса, само собой, поддержка экономики, развитие промышленности, развитие инвестиционного потенциала Нижегородской области, все это об экономике. Даже развитие кадрового потенциала, учеба, школа, образование, это все про экономику, потому что те молодые люди, которые сегодня учатся в школе, выбирают для себя будущую профессию, все это для экономики, все это для развития региона. Что касается работы комитета, действительно, мы тоже, в общем, достаточно плодотворно потрудились. Мы провели за весь период нашего седьмого созыва 155 заседаний. Было рассмотрено порядка сотни региональных законов, в том числе часть из них являлась инициативой депутатов, инициативой комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. Здесь можно так, если в целом разделить на несколько частей. Первая и самая важная часть – это инвестиционная составляющая региона. Это утверждение инвестиционных соглашений, льготирование тех проектов, которые вносят наибольший вклад в развитие региональной экономики. Здесь разные абсолютно отрасли – и металлургия, и машиностроение, и сельское хозяйство. Все те проекты, которые наиболее вложились, то есть привели в регион значительные инвестиции. Все эти проекты имеют право претендовать на льготы по налогу на имущество. Вот такие решения и комитетом, и впоследствии законодательным собранием в течение 5-летки принимались.
2: Игорь Николаевич, несколько лет назад в регионе появилось новое понятие «семейное предприятие». Нижегородская область стала первым регионом России, где это закрепили в законе. Расскажите, пожалуйста, как развивается это направление?
3: Ну, в нашем случае в региональном законе нам потребовалось ввести отдельную статью в этом отношении. Что касается, зачем как бы мы это сделали? Во-первых, первое, что мы хотели сделать, это обратить на это внимание. Потому что вот эти взаимоотношения в семье, да, как бы наемный работник или это член семьи, который работает, они имеют такую достаточно сложную структуру. И здесь необходимо в том числе еще подойти к определенному анализу норм гражданского законодательства, трудового законодательства. Поэтому на самом деле работа эта еще не закончена, она продолжается. Здесь коллеги нам тоже помогают. Но еще одна цель была с этим законом — ввести дополнительные меры поддержки такого бизнеса. И у нас так получилось, что когда начали анализировать, а чего же еще такого придумать из того, что, условно говоря, в Нижегородской области нет, ну, каких-то прям вот таких сверхъестественных решений вместе с Министерством промышленности мы не нашли, поэтому договорились, что, ну, вот когда комиссия рассматривает какие-то заявки, да, то есть какая-то приоритизация по принципу семейного бизнеса, она остается, но, в принципе, источники финансирования различных преференций, они все равно сформулированы в нашей программе развития малого бизнеса. То есть это основной источник получения государственной поддержки. Приоритизация вопросов взаимодействия с крупными компаниями, там

0: где, например, предполагается кооперация, где малое предприятие может делать там какую-то составляющую из основной продукции предприятия, то есть это биржа контактов и так далее. Вот. Ну и плюс пропаганда. Плюс пропаганда, потому что это тоже своего рода занятость, это своего рода передача семейных традиций из поколения в поколение. Поэтому вот мы думаем, что вот этот процесс, он запущен, но следующий толчок должен произойти, когда появится федеральный закон. Вот мы сейчас как раз с коллегами думаем над тем, как нам, какие нормы федерального закона могут как раз вот дать еще один такой толчок движения вперед нашему региональному закону.
1: Еще хотелось бы обсудить туризм. За время работы седьмого созыва произошли серьезные изменения в этой сфере. В частности, область вошла в федеральный эксперимент по гостевым домам. Расскажите, что это дает и какие еще изменения коснулись туристической сферы?
0: Ну, действительно, с изменениями федерального закона ужесточились требования к объектам размещения. Вот, и, в общем-то, коллеги в федеральном правительстве посчитали, что для того, чтобы отработать вопрос аккредитации, регистрации, вообще как сделать открытым или публичным вопросы оценки объектов размещения, как бы предполагается, что будет запущена информационная система, в которой в автоматизированном режиме объект размещения должен сам себя охарактеризовать, тем самым получить оценку, то есть попасть в некий реестр. Ну, почему-то, я не знаю, по какой причине, первоначально Нижегородский регион не попал в список. По-моему, 12, по-моему, или 11 субъектов было первоначально в списке. Ну, понятно, это такие основные, Краснодарский край, да, вот те места, где действительно сразу много туристов. Но мы посчитали, что это, наверное, не совсем справедливо, поскольку у нас действительно достаточно сильно это направление развивается, и правительство, и губернатор, и законодательное собрание достаточно много делают для привлечения туристов в регион. Поэтому вот мы с такой инициативой вышли, и спасибо коллеге в профильном комитете, во-первых, нас поддержали. Вот, ну и, соответственно, как бы, да, появились изменения федерального закона. Что сейчас будет происходить? Действительно, очень важно. Сейчас все объекты, которые попадают под действие этого закона, имеют возможность, те же самые гостевые дома, имеют возможность на себе апробировать как раз вот эту вот процедуру аккредитации. Даже в пилотном режиме это важно, потому что те люди, которые собираются на постоянной основе этим бизнесом заниматься, они должны получить соответствующие компетенции, чтобы не было ошибок, чтобы вот в части предложения своих услуг было все открыто, прозрачно, и действительно, как бы, когда человек приезжает в Нижегородскую область, посещает этот объект, чтобы он не разочаровывался, скажем, да, от того, что написано, скажем так, где-то на сайте, от того, что он увидит фактически. Ну, важная история, гостеприимство — дело такое. То есть один раз тебе не понравится, как тебя приняли, никто не вернется второй раз в такое место. Поэтому действительно и Минтуризм очень внимательно относится сейчас к этому вопросу. И мы рассчитывали еще вот по тем, это особо, конечно, это касается малых городов, тех сельских населенных пунктов, где, в общем-то, сами объекты показа, они не какие-то большие промышленные выставки там или большие открытые территории. То есть это как раз вот красота нашего Нижегородского края, исторические места, которые сегодня не обладают вот такой, ну, профессиональной инфраструктурой, там рассказом, большим количеством музеев и так далее. То есть это природные какие-то ландшафты, которые, ну, для некоторых людей, например, для отдыха, для получения эстетического наслаждения очень важны. Вот это как раз сделано для этого. Плюс Дивеево. То есть это духовное место, куда, в общем, тоже фактически круглый год ездят паломники, ездят православные, посещая Дивеевский монастырь, наслаждаясь красотой, ну и получая, в общем, как раз вот это вот удовольствие от этих поездок. И тоже это все требует инфраструктуры, которая бы разместила вот то самое большое количество желающих. Вот поэтому мы полагаем, что как раз в рамках этого проекта мы подойдем к разрешению вот этого вопроса.
1: Игорь Николаевич, большой блок тем, которыми занимался на протяжении созыва комитет, касался здоровья нации. Что было сделано за это время?
0: Тоже очень важная тема. Это вейпы. Это ограничение продажи алкогольной продукции по времени. То же самое, кстати, активная работа регионального парламента, активная работа ассоциации. законодательных органов Приволжского федерального округа, который возглавляет Евгений Борисович, дала возможность на федеральном уровне отработать достаточно серьезно отработать, получив поддержку практически всех регионов Российской Федерации, был принят федеральный закон. В соответствии с ним в регионе сегодня идет достаточно серьезная и внимательная работа. Фактически в 7 раз мы уменьшили количество незаконных объектов, которые продают алкоголь, ну, так называемые разливайки. Те объекты, которые остаются, ну, к сожалению, тут недобросовестные предприниматели, которые пытаются найти какие-то лазейки, остаются, но здесь у нас уже идет достаточно внимательная совместная работа с органами местного управления, органами прокуратуры для того, чтобы такую незаконную деятельность пресекать. Я думаю, что это тоже у нас получается. Находим мы законные способы для того, чтобы прекратить эту работу. Но надо сказать, что когда, ну, более внимательно собственники помещений, предприниматели вникают вот в требования этих норм, они, в общем-то, некоторые самостоятельно прекращают эту деятельность, понимая, что, ну, перспектив абсолютно никаких нет. Вот, поэтому в этой части комитет тоже проводил достаточно серьезную работу и работу с профильными комитетами Государственной Думы Российской Федерации. И здесь у нас получилось, в общем-то, достаточно сильный подход. И регионы, кстати, другие регионы тоже фактически, ну, единогласно, скажем так, поддерживали вот эту инициативу. Поэтому вот сегодня появился по вейпам федеральный закон.
1: Тот, насколько знаю, он с сентября, да, про штрафы?
0: Нет. Закон федеральный вступает с 1 октября. Ага. Вступает в силу. А сама норма запретительная начнет действовать с марта 2027 года. То есть, по большому счету, у тех предпринимателей, которые, ну, все-таки продают эту продукцию, у них есть время для того, чтобы прекратить эту деятельность, либо как-то откорректировать, привести ее к требованиям современного, уже как бы нового законодательства. То есть это тоже, кстати, очень важная история, потому что, ну, когда нет запретов, когда можно было, в общем, все торговали, кто-то на этом бизнес свой построил, а сегодня вот нормы такие. И мы говорим не о запрете торговли, а говорим все-таки в первую очередь об охране здоровья. Сегодня по прошествию времени значительного появилось достаточное количество медицинских исследований, которые все-таки говорят о том, что это не просто вредно и пагубно влияет, то есть это фатально вредно. То есть это уже при небольшом времени постоянного употребления приводит фактически к необратимым последствиям для организма. Это уже доказано.
1: Игорь Николаевич, спасибо за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях был председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Николаевич Наренков. Еще раз спасибо, что пришли.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Спасибо.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаран 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: с этого буду иметь.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 12 градусов. Ночью синоптики обещают ясное небо и плюс 7 градусов. Завтра утром плюс 12 и также малооблачно.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
6: 18+.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Большинство россиян готовы попробовать операции с цифровым рублем после начала его широкого использования. Согласно данным исследования, сразу открыть цифровой кошелек намерены 27% респондентов. Еще 34% готовы сделать это, когда впервые встретят такой способ оплаты в магазине. Платить цифры россияне планируют за товары и услуги, а также оплачивать налоги, пошлины и штрафы. 39% респондентов будут использовать цифровой рубль для переводов между людьми. Главным его преимуществом большинство опрошенных считают отсутствие или снижение комиссии за платежи и переводы. 40% отметили, что средства будут храниться на платформе Банка России, а доступ к кошельку можно будет получать через приложения разных банков. Петербург стал лидером по росту доступности аренды жилья среди мегаполисов нашей страны. Аналитики подсчитали, в каких городах России после аренды квартир остается больше всего денег. Исследование показало, что Москва проигрывает регионам. При медианной зарплате в 111 тысяч рублей на съемную однушку уйдет около 69 тысяч или 62% дохода. В Петербурге при среднем доходе в 93 тысячи и стоимость арендного жилья в 45 тысяч останется 48 тысяч рублей. По словам экспертов, за год общая арендная нагрузка на семейный бюджет сильнее всего сократилась именно в Петербурге с 58 до 48%. В ночь на субботу в московском регионе температура воздуха может опуститься до 3 градусов. Как сообщили в гидрометцентре, осадки не прогнозируются. При этом днем в субботу в столице воздух прогреется до 20-22 градусов. В гидрометцентре указали, что в выходные средняя суточная температура будет близка к норме. Столичный регион окажется в западной части антициклона перед теплым атмосферным фронтом западного циклона. В начале следующей недели температура превысит норму на пару градусов. При этом местами сохранится вероятность небольшого дождя. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве ясно, плюс 22 градуса, давление 753 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».

нужным стало вдруг вот это чувство мне знакомое. Это когда ждешь-ждешь праздника, а потом раз и в один миг пустота. Но у меня есть рецепт для вашего ожидаемого счастья. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретитесь вы, почитатели шансона и звезды жанра. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билета на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Эта песня стала одной из тех, что закрепила за Катей Огонек статус одной из ключевых фигур в русском шансоне. Ее искренняя женская подача сделала песню эту близкой многим слушателям. Тема разлуки и дороги оказалась очень-очень жизненной. Очень жизненной и неотвратимо приближается к нам сезон романтики и мокрых дорог, и надо бы как-то подготовить себя морально, да еще и свой автомобиль. Несколько советов мы услышим от Дмитрия Малыгина в середине этого часа. Не пропустите. Ну, а я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УГРН НП 304-526-011-800-121.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. До наступления календарной осени остается буквально пара дней. Возможно, что природа нас еще порадует неделькой-другой сухой погоды. Но осенние дожди неминуемы. И необходимо помнить несколько правил для безопасной езды по мокрым покрытиям. Первое, на что стоит обратить внимание, это шины. Визуально они могут быть довольно свежими и глубина протектора достаточной. Но в силу возраста отведение воды такими колесами может работать уже не так хорошо. Дату выпуска шины можно посмотреть на боковине, где в овале указана неделя и год производства. Если шины пожилые, штурмовать мокрое покрытие нужно с особенной осторожностью. Также перед сезоном дождей я бы рекомендовал заглянуть в сервис для диагностики тормозной системы. Выработка тормозных дисков и запас колодок критичны для остановки под дождем. Если вы едете по воде прямо сейчас, то забудьте о скоростных рекордах. Двигаться в таких условиях необходимо не быстро, а все ваши действия должны быть плавными. Резкие ускорения, торможение и движение рулем нежелательны. Попав в глубокую водную преграду, постарайтесь не ускоряться и не поднимать волну передней частью автомобиля. Это чревато гидроударом. Это самая мокрая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra. Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2025.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сколько страсти в этом призыве. Расстегнуть, между прочим, петлицы и по распущенной спуститься вниз. Но давайте не торопить события. У нас еще вечер и ночь впереди. Да что там, выходные впереди. И все это время радио Шансон вместе с вами. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. Это для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: А вопросит вдох, я займу.

0: Музыки много, шансон один.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: голосом.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Глава Минздрава назвал привычки, которые плохо влияют на здоровье россиян. И прежде всего, это позитивное отношение к алкоголю. По словам Михаила Мурашко, алкоголь способствует манифестации онкозаболеваний. Эта проблема остается острой. Мурашко отметил, что сами пациенты просят государство принимать больше мер, чтобы оградить их от вредной привычки. Министр призвал родителей обращать внимание на поведение школьников, поскольку первый контакт с алкоголем или психостимуляторами часто происходит именно в молодежных группах старшеклассников. Тем временем стало известно, что одинокие россияне в среднем потребляют 3994 килокалории в сутки. По данным Росстата, в рационе одинокого человека содержится 467 граммов углеводов, 117 граммов жиров и 128 граммов белков. При этом с увеличением числа членов семьи средняя калорийность рациона на одного человека снижается. К примеру, в семьях из двух человек на каждого в среднем приходится 2921 килокалория в сутки. Согласно рекомендациям Минздрава, суточная потребность взрослых мужчин в энергии в зависимости от возраста и уровня физической активности составляет максимум 3800 килокалорий, у женщин максимум 3000. Привычка отправлять мемы в рабочий чат может пошатнуть деловую репутацию и испортить карьеру. Как предупредил психотерапевт Дмитрий Евстигнеев, люди любят мемы за эффект мгновенного узнавания. Я не один такой уставший, растерянный или тревожный. А еще это возможность взять пугающий или абсурдный стресс-фактор и обезоружить его смехом, подарив мозгу быструю микродозу дофамина. Однако на работе, если сотрудник регулярно заваливает деловые чаты картинками, мозг коллег и руководство неизбежно считывает это как дефицит зрелости, размытость границ и неспособность удерживать фокус внимания. Отказываться от мемов на работе не нужно, однако к ним стоит относиться как к острой специи, добавил врач. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Это про замедление, контакт с природой, терпение и внутреннюю тишину. А вот концерт — это всплеск эмоций, коллективное переживание, энергия толпы и живое звучание. Если чувствуете, что вам не хватает ярких красок и общения, то вам надо на «Эхо Разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене в столице. Да, пройдет «Эхо Разгуляй» — самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин и многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение 12+.

Одна из моих любимейших песен на радио «Шансон» — «Еврейский портной». Не сомневаюсь, что она прозвучит и 4 сентября в Кремлевском дворце в рамках дополнительного концерта заслуженного артиста России Михаила Шафутинского. Я календарь перевернул. У всех, кто не успел приобрести билеты на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. В этот вечер прозвучат ваши любимые песни «Марджанджа», «Еврейский портной», «Наколочка», «Последний полет» и многие другие хиты маэстро. Возрастное ограничение 12+.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот. Гордость поколений».
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 14 сентября 2026 года.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю
10: вас.
11: Спасибо вам очень
9: спасибо
11: благодарны.
9: Большое. Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: иногда весь мир сужается до одного тихого места, где можно просто сказать «ты мое». И ночной ресторан становится такой колыбелью для таких слов. Но прежде чем мы послушаем дуэт от Стаффорда 63 и Яны Войновской, хочу вам пожелать чудесного вечера в компании «Радио Шансон». Пусть сегодня не будет спешки. Пусть будет время на разговоры ни о чем и на самое важное. На «Радио Шансон».
1: Теплый плен.

Ты мое навсегда, я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

0: Ковидео. 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-24-76-29.
2: Город Москва. 18+. Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Бессмертная. Рыбка заключенная. Вот когда идешь по Босфорскому мосту в Стамбуле и видишь пойманных мальков у рыбаков, как раз эту песню и вспоминаешь. В следующем часе узнаем итоги вашего голосования хит-парада на уходящей неделе. Но под занавес этого часа еще успею порадовать вас дуэтом от Нины Шацкой и Брэндона Стоуна и песней от Владислава Медяника. Ну что ж, на этом раскланиваюсь. С вами была Ольга Шатрова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Что объединяет судоводителя и логиста? Строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности. Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Нижнем Новгороде 6 часов вечера. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. С 1 сентября в системе «Честный знак» начинается обязательная маркировка санитарно-гигиенической продукции. На первом этапе участники оборота должны зарегистрироваться в системе и заказать коды, а с 1 октября станет обязательным их нанесение на упаковку. В перечень вошли зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. По оценке Высшей школы экономики, доля нелегального рынка в этой категории достигает 14%. Обеление может принести бюджету более 50 миллиардов рублей дополнительных доходов. Основной этап приемной кампании в вузы России на программы бакалавриата и специалитета уже завершен. На сегодня в университеты поступили чуть больше 450 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Миноборнауки. Вузы продолжают принимать заявления на программы магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры и аспирантуры. Окончательные данные о зачислении в приемную кампанию этого года ведомство сформирует в конце сентября. В Нижнем Новгороде Провианскую улицу и переулок Вахитова освободят от кабельных линий в рамках проекта «Чистое небо» в этом году. Об этом пишет «Правда НН.ру». На Провианской установят 37 новых опор и смонтируют 58 светильников, а также проложат электрокабель под землей. А в переулке Вахитова заменят сломанные фонари и оборудуют 5 систем с торшерным светильником. В это воскресенье в деревне Малая Ельня Кстовского района состоится юбилейный фестиваль нижегородских производителей и мастеров народного творчества «Арт Ельня». На протяжении 10 лет он остается местом встречи нижегородских производителей, фермеров, ремесленников, художников и народных мастеров со всей области. Гостей фестиваля вновь ждет большая ярмарка, где свою продукцию представят около 100 участников. Особое место в программе традиционно займет благотворительный «Вареничный вечер». Присоединиться к акции сможет каждый желающий, приобретя продукцию благотворительной ярмарки или поддержав сбор пожертвований без возрастных ограничений. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Новый выпуск хит-парада «Шансон года», новые позиции, премьера и знакомые имена, которые продолжают борьбу за вершину. Сегодня посмотрим, как изменился расклад, и заодно заглянем за кулисы песен. Вспомним интересные детали из истории артистов и попробуем найти неожиданные поводы для улыбки. У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали. Сегодняшний хит-парад открывает встреча двух артистов и двух городов. Денис Майданов и Татьяна Буланова записали песню «Москва, Санкт-Петербург». Для Дениса тема родных городов вполне органична. Он родился в Самаре, потом переехал в Москву, а городские истории не раз появлялись в его творчестве. Татьяна – одна из артисток, чье имя особенно прочно связано с Петербургом. Москва и Санкт-Петербург встретились в одной песне, а слушателям остается выбрать, на чьей стороне сегодня пробки. Премьера начинает наш сегодняшний выпуск с 12 места. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
2: Шансон номер

0: Юлия Михальчик сегодня занимает 11 место с песней «Буду твоей кошкой». В ее репертуаре были и серьезные баллады, и песни с более легким настроением. А здесь артистка вообще решила примерить образ, который требует определенной независимости. Давайте послушаем, как это у нее получилось.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
7: У Михаила Бублика сегодня 10-я позиция с песней «Лети, лепесток». До того, как стать известным артистом, Михаил успел поиграть в ресторанах, выступать в разных коллективах, а затем начал серьезно развивать сольную карьеру. Получается, свой музыкальный путь он тоже когда-то начинал с дороги и перемен, а теперь отправляет в самостоятельную жизнь уже лепесток.
6: Шансон

Григорий Лепс и Акмаль сегодня занимают 9-е место с песней «Шутка». Это интересный дуэт еще и потому, что Акмаль не просто исполнил песню вместе с Лепсом. Он стал автором музыки и текста. Для молодого артиста работа с исполнителем такого масштаба – это серьезный профессиональный опыт. А для Лепса такие музыкальные встречи давно стали частью творческой биографии. В итоге получилась «Шутка», которую вполне серьезно оценил наш хит-парад.

0: шутка.
1: Алена Петровская сегодня на восьмом месте с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Алена получила серьезное музыкальное образование. Сначала окончила училище, затем консерваторию. Но еще интереснее другое. Ее карьера развивалась не только через сольные выступления. Она участвовала в крупных телевизионных проектах и много работала бэк-вокалисткой Елены Ваенги. Так что в этой истории за эмоциями стоит еще и очень серьезная вокальная школа.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
9: Финальная распродажа склада в Хавейл Автолига. Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. Хавейл Автолига. Магистральная 3. 20-20-700.
10: Не оферта. Предложение ограничено.
11: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
12: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев Пробег». Ларина 23Г, 8-831-260.
13: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Его биография – хороший пример того, как в музыке можно успевать сразу несколько профессий. Он известен как композитор, исполнитель, автор и продюсер. Причем он писал песни не только для себя, но и для других известных артистов. Так что название сегодняшней песни можно воспринимать почти профессионально. Человек знает музыку изнутри и даже ошибку способен оформить полноценный хит. Игорь Слуцкий поднимается сегодня на 7 место с песней «Ошибка».
0: Шансон номер 7.
2: Жизнь моя ошибка на ошибке.

сегодня у нее уже большая дискография, множество концертных программ и своя аудитория, которая знает ее песни не понаслышке. В нашем хит-параде Ирина Круг успешно участвует с песней «Губы Наташки», которая сегодня занимает 6-ю позицию.

Евгений Григорьев занимает 5-е место с песней «Обожгла любовь». Жека – артист легендарный. Он выпустил десятки песен и альбомов, а в центре его репертуара часто оказываются вполне узнаваемые жизненные истории. В сегодняшней песне все тоже достаточно жизненно. Любовь решила напомнить о себе не самым деликатным способом, зато получилась хорошая песня.

Алексей Петрухин и Анна Семенович занимают 4-е место с летним хитом «Раздели со мной лето». У этого дуэта любопытное сочетание профессиональных историй. Петрухин – музыкант и певец, а Семенович пришла в шоу-бизнес после серьезной спортивной карьеры. Анна профессионально занималась фигурным катанием, так что держать баланс она действительно умеет. Сегодня этот баланс привел дуэт на 4-ю строчку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Mmm.

0: 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

машине, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад Шансон года. 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Султан Лагучев на этой неделе поднимается на 3-е место с песней «Роза черная». И буквально на наших глазах за несколько лет он прошел путь от начинающего исполнителя до артиста, чьи песни регулярно оказываются в верхней части музыкальных рейтингов. Поздравляем Султана, а если хотите поддержать любимую песню, голосуйте за нее на нашем сайте. Шансон.

0: Он известен прежде всего как прекрасный автор. Его песни часто отличаются сюжетностью и такой литературной интонацией. Фактически небольшие рассказы, переложенные на музыку. И сегодня один из таких рассказов снова оказался совсем рядом с вершиной. Серебряную медаль шансон-чарта получает Александр Новиков с лирической историей «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер 2.

0: Ну а теперь 11 песен, которые сегодня составили наш хит-парад, а затем узнаем имя победителя.
1: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обниму белые ночи.
0: Две столицы, два голоса и песня, в которой расстояние между городами звучит гораздо приятнее, чем оно выглядит на карте. Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. 12 место.
2: Дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: 11 место заняла Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой».
3: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик когда-то уехал в другой город ради музыки, а теперь отправляет в путь уже своего маленького героя. Его «Лети, лепесток» на 10-й ступени.
4: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: На 9-й строчке неожиданное сочетание, которое получилось вполне серьезным. Молодой автор и один из самых опытных артистов нашей сцены. Григорий Лепс и Акмаль. «Шутка». Восьмое место на этой неделе занимает Алена Петровская с песней «Сердце бьет».

0: Человек, который сам пишет песни, вполне может позволить себе такую роскошь – превратить ошибку в хит. Игорь Слуцкий, его ошибка на 7-й позиции.
1: Губы Наташки.
0: Шестое место заняла Ирина Круг с хитом «Губы Наташки».
2: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Пятая строчка достается истории с последствиями, зато с хорошим музыкальным финалом. Евгений Григорьев «Обошла любовь».
2: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович делят четвертое место с летним хитом «Раздели со мной лето». Султан Лагучев сегодня получает бронзовую медаль хит-парада за песню «Роза черная».
3: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков не спешит расставаться с серебром чарта. Разлетелись, как птицы. А вот теперь давайте узнаем, кому же досталась медаль высшей пробы. И первое место сегодня занимает Михаил Шафутинский с песней «Последний полет». Этот хит уже не первую неделю остается на вершине нашего хит-парада и становится главным результатом этой недели. Напомню, что голосовать за свои любимые песни и артистов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Желаю вам удачи в делах, тепла дома, отличного настроения и людей рядом, с которыми можно и поговорить по душам, и от души посмеяться. А музыка пусть всегда найдет правильную песню именно тогда, когда она особенно нужна. До встречи ровно через неделю. Пока.
4: Шансон номер один. Не было до мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство направит свыше 2,6 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как сообщила пресс-служба Кабмина, поддержка регионов ДФО ведется на системной основе по поручению президента. С помощью субсидий из федерального бюджета будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ. В Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Также будет оказана господдержка производителям технологических товаров в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Магаданской областях. В Госдуме заявили, что похолодание в конце августа не станет основанием для досрочного начала отопительного сезона в Москве и области. Действующие правила привязаны не к одному холодному дню. Отопительный период начинается, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 суток. Парламентарии отметили, что запускать централизованное отопление при каждом кратковременном снижении температуры не всегда технически и экономически оправданным. При этом до начала отопительного сезона похолодание может привести к дополнительным расходам жителей на электроэнергию из-за использования обогревателей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99,62, юань – 112,73. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Наш человек, если не найдет хотя бы минут пять для того, чтобы пострадать, всласть, день прожит зря. Будем считать, что мы с вами это сделали вместе с группой «Бутырка» на радио «Шансон». «Два полюса» называется эта песня, или, как любят писать наши радиослушатели, «Два полюса». 19:08, время столичное, меня зовут Юлия Степанова. Вечер пятницы проводим вместе, и я желаю вам ярких, радостных эмоций, хороших людей рядом, и чтобы вечер сложился добрым, теплым, ведь это последняя летняя пятница в этом году. Побольше вам пребывать на плюсовом полюсе эмоциональном. Александр Розенбаум, 101-й километр, далее.

Ты без ответа. Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться. Для него не вышел рожей. Так что двину-ка я, братцы, к свету.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф

0: который растопил уже много тысяч сердец и продолжает оставаться человеком-праздником, Виктор Иванович Королёв в эфире «Радио Шансон». Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. «Радио Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, там, где удобно именно вам. Включайте «Радио Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. Что касается нашего ближайшего музыкального эфира, скоро здесь Елена Ваенга, Михаил Круг, Александр Буйнов.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центра Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: Стройфлот. Гордость поколений.
5: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам
8: очень
10: спасибо
8: благодарны. Мы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Мама, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли.

0: Барабаш в эфире вечернего шансона. Далее мы послушаем участника и фестиваля «Бархатный шансон», и «Эх, разгуляя» Михаила Шуфутинского, который прежде 4 сентября в Кремлевском дворце даст дополнительный концерт. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский даст концерт под названием «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билеты на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка и неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. Возрастное ограничение 12+. Ждем вас.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября. Время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0.

0: Будем счастливы, если вы сможете отправиться на фестиваль «Бархатный шансон». Тамара Кутидзе в числе участников с 24 по 30 октября в Турции. Ну и, пожалуйста, почитайте на сайте radioshanson.ru подробности о том, как можно полететь в Турцию и обратно за счет «Радио Шансон» для лиц старше 12 лет. Так, сегодня, 28 августа, у нас в программе «Живая струна» повтор эфира с Евгением Кемеровским, участником «Бархатного шансона».
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
4: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+, от 2 200 000 рублей.
3: Серьезно?
4: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона «Чанган Нижегородец». Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
5: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Минобороны подготовила проект приказа, который откроет военному ведомству расширенный доступ к информации о гражданах, а также их ближайших родственниках. Информацию военкоматам будут обязаны по запросу предоставлять госорганы и частные компании. Она касается тех, кто поступает на воинские должности, на службу по контракту, а также абитуриентов военных вузов. Минобороны, в частности, сможет получить сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, кредитах и банкротстве. Также военкоматы получат право запрашивать сведения о загранпаспортах, участии в политических общественных объединениях, о ДТП, регистрации или расторжении брака. Нижегородская область вошла в число 15 российских регионов с крупнейшим парком легковых автомобилей. На 1 июля в регионе насчитывалось более 1 миллиона машин, что составляет 2,2% от общего парка в стране. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего российский парк легковых автомобилей достиг 47,7 миллиона единиц. На 15 регионов-лидеров приходится половина всего автопарка. Нижегородская область занимает 11 место в рейтинге. Лидер – Москва. Далее идут Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану и покупку оборудования или учебников. Об этом напомнил зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Любые денежные взносы могут быть добровольными, и если родителям говорят, что без взноса будут хуже относиться к ребенку, это незаконно. Они вправе обратиться к директору, в органы управления образованием или прокуратуру. В Нижегородской области запущен научно-популярный туристический маршрут для школьников, посвященный судостроению. Двухдневный тур называется «От волжских барж до атомных подлодок. Традиции нижегородского судостроения». Маршрут включает посещение предприятий и научных центров в Нижнем Новгороде и Чкаловске, интерактивные занятия, тематические экскурсии и поездку на скоростном судне «Валдай». Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это, как всегда, хорошо. Как говорится, часик в радость, чехерок в сладость. Юлия Степанова мне сегодня помогает. Привет.
1: Так, как, ну что, вечер в хату.
0: Вечер в хату, друзья. Сегодня в гостях.
2: Девушки, что у вас за жаргон?
0: Не знаю. У нас не жаргон, у нас очень интеллигентное радио. Сегодня в гостях у нас участник юбилейной 25-й премии «Шансон года», которая состоится 25 апреля в Лайф-арене, Евгений Кемеровский. Женю, привет.
2: Салют всем.
0: Какой прекрасный пиджак.
2: Да, с последней кражи взяли.
0: Смотрим сегодня хронику происшествия внимательно. По-моему, даже где-то уже слушал.
2: Ну, вы же начали с такими красивыми жаргончиками. Я думаю, поддержу вас.
0: Я тоже так думаю, что сейчас как раз... Да.
1: Выдержим стиль.
0: Если вы нас не только слушаете, но и смотрите, вы, конечно же, заценили кражу последнюю. Ну и, конечно, лицо. И, наверное, заметили, что микрофона два, а парень один, потому что пришел он с дамой.
2: Но в конце споем.
0: Но всего свое время. Интригу держим специально для того, чтобы вы не переключались, потому что где будет дама, там и будет премьера песни.
2: Да.
0: Вот, естественно, авторство твое же.
2: Нет, Пушкин и Моцарт, да.
0: Пушкин и Моцарт, это прекрасно. Это прекрасно этой весной. Ну, что же я? Здравствуй, поехали.
2: Ну, все.

0: коленцем, как того, что значит. Мы тут подсчитали, ты 2 года не был на живой стране.
1: Да?
0: Можешь себе представить, 2 года. Сам Сейка, я удивляюсь, как тебе это удается. Помню, сидим мы в ресторане, в Королеве, это Подмосковье, сидим и чего-то... может быть, как тебе Женька Кемеровский? Да это самое. Звоню Женьке Кемеровскому. Женька говорит, ой, я не могу, я в студии работаю, очень далеко. Я в Королеве. Я говорю, дописал там чего-то и к нам в ресторан приехал. То есть легче увидеться где-то в подмосковном городе Спутники, чем на родной радиостанции. Чем ты занимаешься? Что такое?
1: У меня в работе больше 100 песен. Вот, сыграно все аранжировки живые музыкантами. Я готовлю к выходу несколько альбомов. Просто музыка изменилась, я вам скажу честно. Звуки изменились.
0: Мир изменился, Женя, мир, здравствуй. Да, Женя, да, здравствуй.
1: Мир изменился. И кое-что мы переигрываем, кое-что мы дописываем. Я вам скажу, что чуть песни стали пожестче, где-то даже, а где-то наоборот помягче.
0: Но тебе хочу тебе сказать, что у тебя вообще всегда была большая, вот что не отнять, то не отнять, и чуйка вот на время и на какая-то вот музыкантская такая.
1: Я скажу, время шарахнуло всех.
0: Ну да.
1: Вот последние эти годы. И это отражается и в поэзии, и в песнях. И самое, наверное, у творческого человека сейчас появилось, если кому-то Бог дал, этот чакр открылся, да, то я думаю, что будет написано очень много произведений.
0: Дай Бог. Следующая песня, она вот как раз к вопросу о новой интерпретации. Я правильно сейчас говорю, говоря о пароме?
1: Да, я заново перепел его. Просто у вас еще, если плюс выходил, то я-то сейчас живую пою.
0: Да, Ксюша,
1: у тебя под фонограмму стыдно петь, ты что?
0: Вообще.
1: Да, диспечено.
0: Не то, что у меня стыдно, это тебе стыдно петь под фонограмму.
1: Не, я вообще не умею петь под фонограмму, ты первая.
0: Это, кстати, надо уметь попадать, это большое мастерство.
1: Ксюш, я перепел где-то 7 или 8 песен, сейчас не помню, которые, это «Не вспоминай меня», «Еще не осень», «Неизвестный паром», «Ключи». Вот эти композиции, которые были спеты 10 лет назад.
0: Так вот, они же сегодня все прозвучат.
1: Ну, я буду петь, да, я их все на студии перепел. Во-первых, немножко голос стал на полтона ниже. Ну, это из-за возраста. А, во-вторых, появилась вот эта частота низкая. И они стали по-другому звучать. Тогда был пацанский голос у меня. Ну, как-то вот время прилетело, мне уже в августе 8 числа исполнится 64 года. Ты знаешь, последние 20 лет...
0: Пиджак-то в пору как раз.
1: Ну да.
0: Как раз по возрасту.
1: Последние 20 лет, Ксюш, я очень много работаю на студии, написал 300 стихотворений, больше 100 песен. Все это выйдет.
0: Красавчик. Ну давай уже к парому.
1: Ну пошли. Неизвестный паром. Живая
2: страна. На радио «Шансон» реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боят». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Эхо-видео 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Одна из любимых моих композиций. Неизвестный паром в незнакомом мне городе. Как мы просто живем с подаянием, с ворами.

0: Евгений Кемеровский сегодня в программе «Живая страна». Если вы только что к нам присоединились, слушайте, смотрите, если хотите сказать какие-то слова, пишите. У нас телефонов не принимаем в это время, а писать. А Юлька, если что-то такое фердеперзовое, зачитает. Я вот так думаю, да? Слушай, ты можешь высоко-то так и не брать вот туда вот.
1: Ты
0: так хорошо интонируешь,
1: да,
0: а потом, слушай, в нашем жанре это не обязательно.
1: Да. Нет, дело в том, что когда эту песню, из нее на полтона уже тоже опустить, но там столько сыграно живым и оркестром, что это опять год работы, понимаешь?
0: Да.
1: А мне уже, а вот эта песня высоковата.
0: Да.
1: Вот. А вот «Здравствуй», она хорошо мне идет. Mm-hmm. Потому что я ее записывал 10 лет назад паром. И уже какие-то на концертах живые. Я опущу, музыкант сыграет на полтона ниже.
0: Угу. Ну, я так понимаю, ты все время говоришь, что ты вот с утра до вечера все время, целыми днями, денно и ночно пропадаешь в студии. Могу ли я сделать вывод, что ты, в принципе, так не особо гоняешься за какими-то концертами, сольными?
1: Нет.
0: Ты больше участвуешь в таких прекрасных мероприятиях, как «Шансон года», «Гулять». Ну, такое солидное, по возрасту.
1: Бывают клубы, вот сейчас будем петь в Питере в клубе, потом я поеду в Сибирь, на Алтай, в клубы в июне. Нет, сольники большие не даю, потому что я считаю, что большой сольный концерт, это нужно подготовиться. Должна быть песня главная. Она у меня есть, «Судьба». Я ее записываю. Как бы раскручивается пластинка с таким названием, да?
0: Ну, я думаю, к 65 как раз.
1: Да? Дате. Вот ну, как ты догадалась, да?
0: Ну, как, самой скоро 60. Да. Ключи. Ладно, ты как будто не знаешь, кто меня поздравлял и сказал, следующий год юбилей, я участвую.
1: Да, да.
0: Кто это написал?
1: Ну, я думал, тебе 50, ты что-то себе прибавил.
0: Да,
1: ты шикарно выглядишь.
0: Я хочу просто поближе быть к тебе. Кто,
1: у тебя опять любовник Якин, да?
0: Якина, на кол. Ключи, поехали.
1: А это очень интересно, это название песни, как она родилась. Это было в Геленджике. Представляете, это была осень, и вдруг пух стала спадать с тополей. И вот за одно мгновение земля стала белой. И вот так родилась эта песня.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою. Максимум дают.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Евгений Кемеровский, ну это шикарно, ну это шикарно.
1: Это про нас с тобой, Ксюш.
0: Это вообще про всех, кто помнит 90-е. Кто пережил это все. Слушай, ну шикарно, я прямо любуюсь. Ты меня завораживаешь.
1: Ой, боюсь. Так, у тебя любовник так Якин, резко. Я боюсь.
0: Якина на кол, я вам что вначале сказала. У меня муж.
1: Да. А, все-таки ты его с любовником сделала мужа все-таки, да?
0: Ну нет, у меня не Якин, у меня покруче.
2: Могу, Ксюш, немножко переключить с тебя, давай, внимание, давай, снять давай. Внимание с тебя. Пишет нам Оксана, значит, здорово услышать и увидеть Евгения, его творчество, песни близки в душе, дай бог искренности, душевности и далее в его песнях. Евгений, продолжайте в том же духе. Просит вас Оксана. Да уже,
1: я вам скажу, через год будет 35 лет моей творческой деятельности. 30 лет я начал, и вот 60. Куда 35 лет? 34 года уже сейчас будет. И куда делись, Ксюш, я не знаю, честно.
2: Вот, и слушать вас сплошное наслаждение. Ну, заканчиваю я эту мысль.
0: Но, кстати, получить наслаждение еще раз по этому же поводу можно уже в понедельник, когда на всех цифровых площадках выйдет этот концерт, и будет там.
1: Так меня
0: долго
1: пишут, да? Меня пишут, оказывается.
0: Да, конечно, естественно. Но помимо того, что у тебя песни шикарные, конечно, не было еще ни одного эфира, чтобы я тебя отпустила без стихотворения. Сегодняшний день не исключение. Но я тебя еще и не отпускаю. Ну, давай сейчас вот.
1: Не, вот смотри, она сказала, как Березовское имя, забыл, девочки красиво здесь сидела, которая...
0: Да, Даша.
1: Даша, она сказала...
0: Она вон фанатеет, да, за окном.
1: Да, она сказала, 40 тысяч свадеб! 40 тысяч, значит, родится минимум 50 тысяч детей, я так считаю. У нас 1,2 к ребенку, да, в стране идет. Значит, 50 тысяч точно, а может 60 родится. Значит, любовь существует.
0: Щитовод в отрубок.
1: Да. Это, ну смотри, значит, любовь существует.
0: Конечно.
1: А почему люди у нее разочаровываются многие, правильно? Да. Вот я прочитаю стихотворение о любви. Люблю тебя, как любят только раз. Так Бог дает последнюю попытку. Решай сейчас. Потом недокрас, потом вся жизнь окажется как пытка. Люблю тебя и слез не удержать. Когда касаюсь глаз твоих небесных, я стану Богом, чтоб тебя обнять. А ты стань главной моей песней.
0: Ну, а чтобы жизнь медом не казалась, следующая песня называется «Непрощенная».
1: А это почему они не поженились?
0: О!

0: Евгений Кемеровский признался. Одни и те же слова. Но как
1: два раза спел второе колено, ну ничего.
0: Это нормально в пятницу вечером.
1: Да.
0: Вот это, как, когда люди сидят и уже, так сказать, немножечко расслабляются, отмечают удачную неделю, там, предстоящие выходные. Ну ведь ни для кого не секрет, вот если нравится один куплет, вот могут же весь вечер после рюмки второй это... А давай еще разок, давай. А-ла-ла-ла. И поэтому ты вполне возможно...
1: Вот первый раз я в непрощенный, я ошибся первый раз, это что-то значит сегодня.
0: Ничего, нормально, нормально, абсолютно, все очень здорово. Слушай, что касается следующей песни, то ли я название не знаю, то ли я этой песни не знаю.
1: Какая?
0: «Мулатка».
1: Нет, а я хочу на море, веселое. Помнишь, вот мы с тобой любим же Сочи, правильно, Ксюша?
0: Ну, я не очень.
1: Не очень?
0: Мне там не климатит, но...
1: А где климатит?
0: Ну, туда не пускают. Туда, нет, пускают, ну, сложность.
1: С любовником Якиным тебя пустят.
0: Есть некоторые сложности. Но, кстати, морская тематика сейчас вполне себе очень хороша, потому что, несмотря на то, что всего-навсего апреля, вот неделя осталась до премии «Шансон года».
1: Да.
0: Мы уже говорим о, бархатном шансоне.
1: Нет, бархатный вроде... Тут турецкий берег у нас вроде бархатный шансон.
0: Да, уже который год турецкий берег. Да. Ну что, тоже неплохо. Что,
1: ну, во-первых, надо поздравить нашу радиостанцию. Все-таки 25 лет исполняется.
0: Да, это
1: первый четвертачок. Вот, я приглашаю всех зрителей на концерт, который состоится 25 апреля в 25-летие.
0: Да.
1: Совпало.
0: Нет, радиостанции 26, а премия 25-я.
1: Ну, радиостанцию год мы пока привыкали.
0: Да.
1: Это был обкат был. А так все вместе у нас юбилей. В итоге платежок получается.
0: Много.
1: Поэтому всех приглашаем. Концерт будет показан по телевидению на Первом канале. За это отдельное большое спасибо Первому каналу. Будут очень...
0: Все пройдет на высоком интеллектуальном, художественном и эмоциональном уровне.
1: Да.
0: Так, сейчас мы немножечко прервемся, а после этого вернемся к морской тематике.
1: Да.
0: «Мулатка», она же на море.
1: Да.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

ведь я... Я такой загадочный и немножко сказочный, а зовут волшебником только хулиган. Так иди ко мне скорей, я в раз озолочу. Что ты хочешь, дорогая? Мерседес хочу.

0: камон, камон, Евгений Кимеровский сегодня дарит нам свой концерт. А я вообще под эту песню вспомнила, как у тебя была там вопрос о Сочи. Какая-то наикрутейшая машина, Бентли, или кто там у тебя там был, да? Я помню, там что-то переклинило ее от жары, ее тоже не климатит. И когда все жемчужины вскрывали этот Бентли, вокруг него плясали, это там били в бубен там. Это я помню, клево. «Не вспоминай меня», так называется следующая история.
1: Это, мне говорят, как же эта песня родилась, мне ее столько музыкантов просило. Вот, но песня мне дорога, потому что она родилась на... Мне было-то 18 лет. Много-много лет назад. Это мой брат, покойный близнец, Саша, поругался с девушкой своей. Тогда у него отношения были. И вот она вышла из машины. И я за 5 минут родил эту песню. И вот столько лет я ее редко пою. Вот. Ну, и она очень вокальная такая, сильная.
0: Она шикарная.
1: Да. Но она... Это была моя первая песня. Это была моя первая песня. «Не вспоминай меня».

0: вишенка на торте. Алла Рит. А что это значит? А это значит, что Аллочка пришла сегодня, чтобы напомнить о себе, в том смысле, что 14 мая у нее еще сольный концерт в Градский холл, где будут все наши, и будет называться, этот концерт
1: «Банда».
0: На перекрестке, да, все дороги. И, конечно же, чтобы сегодня в «Живой струне» запремьерить песню, которая как называется, Аллочка?
2: Добрый вечер, во-первых, дорогие друзья.
1: Я люблю шансон.
0: Да, ни много, ни мало, но так, знаешь, это... Нельзя оставить нас теперь равнодушным к этой песне.
1: Не, ну я скажу по секрету, честно. Слова написал Владимир Ильичев.
0: Да.
1: Вовка, мы целый год ее думали, упрощали. Знаете, вот в чем прелесть песни простой, как мне нравится.
0: Давай одна... мы ее послушаем, у нас совсем нету времени, друзья.
1: А уже нету времени?
2: Да, у нас нет времени, я только два слова скажу, что Евгений Иванович Кемеровский помогает мне готовиться к моему сольному концерту.
1: Концерт памяти Саши Градского, мы должны там все поучаствовать.
2: В театре, в моем родном театре делаем мой первый концерт, в котором я спою новые песни. Евгений Иванович помогает
1: мне готовиться. Тоже подарили песню?
2: Да.
1: Давай, начинаем.
0: Все, поехали. Я люблю шансон и прощаюсь с вами до следующей пятницы. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон», программа по вашим заявкам.
1: Вот и финал трудовой недели. Устали, наверное, отдыхайте с нашими песнями. К концу подходит и последняя летняя неделя, как, собственно, само лето. А на радио «Шансон» начинается программа «Только для вас». Добро пожаловать. Наш номер +7 909 955 103 00. Номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забудьте оставить автограф. Подпишитесь в тексте самого сообщения. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер вам, дорогие радиослушатели. Любимые радио «Шансон». Хочу передать привет моим дорогим друзьям Сергею, Танюшке, тете Лиде и Ване. Всего самого доброго, хороших выходных, для нас самую лучшую и веселую песню, пожалуйста, попросил Антон Дмитриевич. Михаил Бублик со своей самой радостной песней начинает нашу программу.

стучите по клавишам ваших компьютеров. Сообщение можно отправить и на сайт Радио Шансон. Там есть соответствующая кнопочка. Наш номер +7 909 955 103 0 это для мессенджеров. Продолжим программу только для вас. Дорогое радио, огромный привет любимым Сереге, мужу Паше и любимым доченькам Яночке и Ульяночке. Мы отдыхаем на даче. Поставьте песню Сергея Наговицына. Это пишет Татьяна. Сергей Павлович из Перми передает привет от души, приветствует лучшего друга Владислава Ильича, желает ему удачи и исполнения желаний. Того же желаю всем сотрудникам радио «Шансон» и всем слушателям. Спасибо вам, Сергей Павлович.

0: шансон.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
2: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.
3: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: мечты отмечается сегодня. Какой хороший праздник. Желаю вам прекрасных мечтаний. И чтобы они воплощались в жизнь поскорее. Группа «Штар» только что в эфире. Пишет нам Константин. Хочу передать привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Желаю всем отличного завершения пятницы. Взаимно, Константин. Шансон. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения. Несмотря на то, что лето заканчивается, «Шансон» нас всегда согревает своими поздравлениями. Александр, Таганрог, спасибо вам за добрые слова. Кстати, плюс 7-909-955-103.0, номер для ваших сообщений, подписывайтесь. «Шансон, здравствуйте, передайте хорошую песню для моего сына Гаврюшкина Владимира и для его семьи, значит, Екатерина, Виктория и Богданчик. Это здоровья им крепкого и всех благ желает Нина». А поет нам лидер хит-парада недели Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Михаила Танича Лесоповал, нам пел Александр Добронравов в ее составе. Так, продолжим программу только для вас. Плюс 7-909-955-103.0. Про подпись не забывайте. Шансон, огромный привет Новосибирску. Всем друзьям, родным и близким от Буни. Шансон, с большим приветом к вам, Лен Карабанова из Рязани. У нас сегодня девичник. Готовимся к завтрашнему торжеству. Приехали гости. Пожелайте нам удачи и всей компании девушек. Привет. Конечно, удачи вам и огромного счастья. Добрый вечер. Хочу поздравить мужа с днем рождения, Валерия. Пожелать всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов от жены Кати и дочки Тани. Добрый вечер. Передайте привет Оле от Леночки и Димы. Привет из Крыма. Шансон, у нас сегодня 43-я годовщина свадьбы. Поздравьте нас, пожалуйста, песней Алексея Брянцева «Спасибо, что ты есть». Елена и Александр Шепелевы, город Санкт-Петербург. Ну, слушайте, 43 года, так держать. Многое, счастливое, радостное лето вашей семье. Что поздно.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Только для вас на радио «Шансон».
1: У программы «Только для вас» есть одна особенность. Знаете, финал всегда подкрадывается незаметно. Но время еще есть. Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, Дмитрия с правого берега матушки реки Волги. С днем рождения, доченьки. Друзья, всем отличных выходных желает Лена из Кирова. Шансон нашего любимого сыночка, внука и братика Плутаева Ярослава. С днем рождения. Поздравляем тебя с твоим 9-летием. Крепкого здоровья, много радости и новых открытий каждый день. Целуем, обнимаем. Мама Оксана, папа Дима, брат Влад и бабушка Марина. Привет друзьям Гении и Данилу от Тимофея из Екатеринбурга. Следующее послание. Шансон, привет своим любимым мужу Сергею и сыну Николаю Сыровым. Они у меня самые лучшие. Всем хороших выходных от Ирины Сыровой. Послание. Шансон, поздравьте моего мужа Дениса с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья и мирного неба. Жена Таня. Добрый вечер, Шансон. А у нас с мужем Сергеем 37 лет совместной жизни. Было 26 августа. На следующей неделе едем в Сочи. Хвалится Анна из Кропоткина. Так, здравствуйте. Едем на дачу уставшие. Слушаем шансон. Хочу сказать любимому, дорогому мужу Олегу, как я его бесконечно люблю. Ты лучший, любимый. Голубева Наталья, Санкт-Петербург. А Федор передает привет Андрею, большому любителю шансона, который любит разбирать железки. Ну, вот для него песню пожестче и поставим. Я Юлия Степанова. Вернусь к вам завтра вечером.

0: Музыки много. Шансон один. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Финальная распродажа склада в «Хавейл Автолига». Только 10 автомобилей по спеццене. Не упусти свой шанс. «Хавейл Автолига». Магистральная 3. 20-20-700. Не оферта. Предложение ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 12+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроков, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
6: «Максидом». Судостроителям почет и уважение.
7: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
6: «Стройфлот» – гордость поколений.
7: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Московское шоссе 105, 8-831-260.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

ты? Ты вор. Джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Радио «Шансон» представляет.
1: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
1: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
9: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните. 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Судостроителям почет и уважение.
11: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
10: «Стройфлот». Гордость поколений.
11: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: реклама. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается ясное небо и плюс 7 градусов. В выходные нижегородцев ожидают преимущественно малооблачные. В субботу плюс 18, в воскресенье плюс 19, а во второй половине дня пасмурно и плюс 16.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай.
2: Выбирай. Выбирай.
1: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

а за ним пойдет снег.

0: радио «Шансон».
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протянуть.

груди холодных камней. Вот что такое романтика жизни бродячей моей. Вот что такое

все потерял на дне моря я. Жизнь и любовь и покой. Даже твою фотографию вырвет акула с рукой. Ой-ой-ой.

учебником мой. Просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Где-то мы встречались с тобой в офисе в моем ли кабинете. Ты стояла страх чуть живой и уже на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай поши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови. Я предлагаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода.

Находишь ты меня, земля. А нынче что-то все не так. Не знаешь, кто твой друг, кто враг. И стороной обходишь ты меня, земля.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-26-29.
2: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 56 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс»,

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Ruskoy.ru. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.